L, номер FS-7791-323, зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
1: Это не дело.
2: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Плюс. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход.
4: Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909.
0: 249-1909. Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
13: Больше сделок.
12: Квартиры от агентства «Статус».
13: Строительство загородных домов от честного застройщика.
12: Складывайте возможности. Умножайте доход.
13: Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909.
0: 249-1909. Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро, понедельник. Всем здравствуйте, 7 утра в Петербурге. По московскому времени вейкаперы начинают.
3: Привет, друзья! Ну что, лето подходит к концу. Сегодня последний день лета 2026.
4: Всем прекрасного начала дня и скорейшего начала осени.
2: У нас два гороскопа впереди. Invest Future – это про инвестиции. Мы послушаем обязательно, сыграем в игру. What Factor расскажем в двойном размере. Горячие новости, все. Это впереди. Начинаем с поводов. Они всегда есть. На 31 августа 2026 года понедельник они тоже имеются.
3: День лошади.
2: Нормально. Нормально, хорошо.
3: День борьбы с провалом в памяти.
2: Нехорошо, нехорошо.
3: Что ты сказал? Я забыл.
2: Хорошо, нехорошо.
4: Так, мы запомнили, что провалы в памяти плохо, лошадки хорошо.
2: День любви к животным сегодня. Вот такой вот праздник.
4: Или только лошади.
2: Полюбите свое животное и животное, которое рядом сегодня.
3: Однозначно, Никита, звучит.
4: И животное внутри себя.
2: День ветеринарного работника. Потому что с 31 августа все животным решили отдать.
4: Да.
3: Почему бы и нет?
2: День шепота травы. Если вам что-то шепчет трава, то вам к врачу скорее, наверное.
3: Если от топота копыт пыль по полю летит, от шепота травы.
4: Что?
2: Пыль по полю летит. Все,
4: да, таблеточки появляются, вот что.
2: День посвящения в студент сегодня.
3: Завтра ж начнется, да? Вот это все, что вы любите.
4: А что мы любим?
3: Школа 1 сентября, учеба.
2: Мы к этому ровно вообще. И нас это никак не касается.
4: Это там тебя уже ждут с прогулками.
2: Да.
4: Мама, мама, она вернулась.
3: Ты все правильно говоришь. День акушерства и беременности.
4: А это такая... Так, интересненько.
3: Мама. День блога. О,
2: 21 год, как празднуется. Видимо, еще с живого журнала пошло все это. А, так, день традиционной африканской медицины. Она там есть?
4: Да, это когда закапывают просто. Отдайте его львам. Может быть, они его...
2: День мы любим мемуары сегодня. Вот, хорошо, хорошо. Так, нам нужна тема на голосовые. Шепот травы не подходит.
4: Почему? Какая вы трава?
2: Что вы шепчете, как трава?
3: Мне кажется, что нужно этот, про блогера. Вот если бы вы были блогером, то каким? Нужно все какие-нибудь тупые никнеймы придумывать. Вот это все. И про что?
4: Ваш никнейм. Никнейм на сегодня?
3: Да.
2: Никнейм.
4: Ну, типа, да, прозвище.
2: Давайте, да, ваши никнеймы этим утром, какой вы себе дадите. Запишите нам голосовым в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 31 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса.
3: Тельцы, возможно, перемены вам ни к чему, однако они все же будут происходить.
1: Близнецы, сегодня вы с горечью обнаружите, что делу время, а потехе час.
2: А раки, вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все за и против.
3: Львы, сегодня вам придется пойти на компромисс.
1: Девы, сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки.
2: Весы, приготовьте на всякий случай жилетку. Велика вероятность того, что вы встретите сегодня человека, которому будет остро необходимо в нее выплакаться.
3: Скорпионы, этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям.
1: Стрельцы, будьте готовы к тому, что задача примирения конфликтующих сторон падает на ваши плечи.
2: Козероги, сейчас не время раскачивать лодку, будьте уравновешены и внешне холодны.
3: Водолеи, прислушайтесь к чему-нибудь, кроме самого себя.
1: Рыбы, сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то. Хорошего дня всем, друзья.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А мы ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Сегодня мы блоги, да, свои называем, как-то ники свои. Почему у вас такой блог? Например, там Семен Глуш.
2: Почему?
1: Потому что живу там в глуши один, записываю блог про тишину.
2: Потому что рядом с ним никого не слышно, может быть.
1: Да. Как варианты? Ждем ваши подобные голосовые, скоро будем слушать. Из интересного, самого интересного, ребята, Том Харди. Помним же такого?
2: Конечно.
1: В общем, он же якобы у него проблемы со здоровьем, там он такой, ребят, я пока не снимаюсь, не буду. Но он берет и дропает 28 числа свой рэп-альбом. И причем альбом очень качественный. Там Вутан-клан на альбоме, если что. У него там ник Фрэнки Пулитцер, он не Том Харди, читает в маске. И рэп такой, знаете, 90-е, начало 2000-х. Те самые Ониксы, вот этот стиль, Эминем, вот туда.
2: Ну,
1: вот.
2: Наконец-то, раскрылся.
1: И сейчас этот альбом очень круто вирусится вообще по всему миру, потому что, говорит, ничего себе, вот эта атмосфера, вот это настроение Том Харди.
2: Вот интересно, давно ли он этим занимается?
1: Да, с этого-то все и началось. Он говорил, что всегда хотел стать топовым рэпером вообще, а не актером. Актера его занесло.
2: Если помните, есть такой актер Марк Уолберг. Он же тоже начинал с рэпа.
1: Кто это?
2: Я потом тебе лучше покажу.
1: Он был в «Акулин Торнадо»?
2: Нет, по фильмам ты его не вспомнишь. Я тебе покажу, да.
1: Ну вообще, да, не открылся с ожидной стороны Том Харди. Как будто, может быть, на батл кого-то вызовет.
2: У нас?
1: Он с Баста Раймсом там, чтобы вы понимали. Баста Раймс, помните Баста Раймс?
2: Еще жив?
1: Я сам офигел. И на этом всем Том Харди.
2: А знаешь, в чем прикол? Том Харди, наверное, попросил его прокачать тачку.
1: Так.
2: А, это не Баста Раймс, это Экзибит был.
1: Экзибит был, да.
2: Баста Раймс, это другой человек. Это который с Марай Керри пел.
1: Ну, возможно. Да!
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия может применить тактическое ядерное оружие против Украины, если возникнет такая необходимость. По его словам, такой удар может стать средством для принуждения Украины к капитуляции. «Надо будет бить, будем бить», — заявил парламентарий. Песков заявил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для фиксации уже достигнутых договоренностей по Украине. Так он прокомментировал сообщение о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил провести трехсторонний саммит. По словам представителя Кремля, заниматься реальным урегулированием Киев не хочет. Трамп объявил о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории между США и Венесуэлой. По словам президента США, Вашингтон получит контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. В свою очередь, Венесуэла получит почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, заявил госсекретарь Рубио. По его словам, соглашение также позволит создать в стране тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От содействия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Лента.ком».
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Про ваши блоги сейчас послушаем голосовые сообщения. Начнем мы с Владимира.
2: Если бы я стал блогером, то у меня был бы никнейм Мистер Крабс. Почему Мистер Крабс, спросите мне? Потому что я люблю деньги. Деньги, деньги, деньги. А потом Мистер Крабс. Я не хочу работать блогером.
1: Он дальше перескажет сейчас всю серию, я просто смотрю.
3: Что же там за рецепт у него тогда тайный?
1: Эдгар.
4: Доброе утро, Рекорд. Доброе утро, вейкаперы. Ребят, пропустил сегодня тему, извиняйте. Хотел бы все равно через вас передать своей любимой девушке Виктории, что я очень сильно люблю. Малышка, ты у меня самая лучшая.
1: Ну, у нас и так можно иногда, бывает. Елена.
5: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, страна. Какой у меня сегодня никнейм? Ну, конечно, Гладиолус. На работе такая запара, столько работы, все срочное. А мне пофигу, потому что я Гладиолус. Всем удачного дня.
3: Один только я думаю, почему там эхо? Где она? Что случилось?
1: Запись на студии происходила, возможно. Александр.
6: Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро, страна. Ну, я сегодня Санек Плюшка. Приятного аппетита. Ну, как всегда, поехали.
1: Такую паузу сделал еще после произнесения своего ника. Я думал, что же делать дальше. А потом мы едим, оказывается. Хорошо.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».
3: За

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
1: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Друзья, приветствую. На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Мы за несколько минут пробежимся по финансовым новостям фондового рынка за эту неделю. И начнем, давайте, мы с неприятного. Кажется, сезон дефляции подходит к концу. 3 недели подряд цены послушно снижались, ну а на неделе с 18 по 24 августа все же выросли на скромные 0,01%. Вроде бы толком и не рост, но и не снижение. Так, прощальный взгляд дефляции в уходящую дверь. Главным тормозом для общей инфляции по-прежнему остается овощная витрина. Плоды и овощи за неделю подешевели почти на 2%. Картошка на 4 с лишним, капуста на 4,6%. Но за пределами грядки все уже дорожает, ну а гречка и вовсе решила, что скромности с нее хватит и пошла наверх довольно-таки активно. Но зато вот что я хочу отметить. Инфляционные ожидания граждан продолжают снижаться. И с точки зрения ЦБ с его борьбой с инфляцией, это новости очень и очень позитивные. Я не знаю, долго ли это продлится. В августе ожидания граждан по росту цен снизились с 14,7% до 13,7%. Звучит как победа, но давайте не забывать, что ожидания все еще повышены и находятся в диапазоне значений прошлых 2 лет. То есть лучше, но да, еще не хорошо. Зато доля тех, кто предпочитает откладывать, а не тратить, выросла до 51,5%. Ну, видимо, россияне решили на всякий случай свои средства придержать.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: И давайте быстренько пробежимся с вами по рынкам за неделю. Начнем с рубля. Он у нас упорно продолжает снижаться. Евро на этой неделе впервые за 5 месяцев пробил 100, ну а доллар уверенно закрепился у 86. Что за этим стоит? Резкое сокращение нефтяного экспорта через Новороссийск. И тут что хочется сказать. Для экспортеров слабость рубля – это бальзам на душу. ЦБ как будто бы тут меньше в восторге. Инфляция и без того чувствует себя, скажем так, неплохо. На этом фоне многие аналитики уже предположили, что в сентябре регулятор может взять паузу в снижении ключевой ставки. Будем с нетерпением тут ждать новостей. На фондовом рынке неделя тоже была неспокойной. Атаки на объекты Озона потянули индекс вниз. В понедельник минус 2%. Середина недели дала вроде бы передышку, но подкачала нефть. И к пятнице Мосбиржа вернулась обратно к 2090. Вместе с Озоном в минусе у нас оказались АФК-система, ВК и сюрприз со скопом весь ритейл. Зато Преф и Сургутнефтегаза и Совкомфлот прибавили неплохо. Первые на ослаблении рубля, вторые на росте стоимости фрахта судов. Ну и напоследок новость, которую бизнес давно ждет. Правительство наконец утвердило меры налоговой поддержки для компаний и предпринимателей, которые пострадали от атак на АВБ. Если ущерб превысил 5% годового дохода, продавцу дадут отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев. И более того, потом он сможет гасить задолженность равными долями еще год. Плюс до конца года никаких налоговых проверок. Ну, звучит как мы дадим вам время выдохнуть и восстановиться. И это, пожалуй, именно то, что сейчас нужно. Параллельно с атаками уже столкнулся и Озон, так что можно предположить, что новые меры поддержки в будущем распространят и на селлеров этого маркетплейса. Будем за новостями внимательно следить. Ну, у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока и до встречи ровно через неделю.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в Вейкаперах на Рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа с вами еще.
3: Друзья, в этом часе обязательно будем играть, поэтому готовим ваше мобильное приложение «Радио Рекорд» и чат.
2: Да, а пока к новостям. Все верно. Врач-невролог уехала из Саратова в Москву и теперь должна заплатить 700 тысяч рублей. Вы спросите, как это получилось? Я вам рассказываю. Она отказалась от 3-летней отработки на целевом направлении. Научилась, да, и мы знаем, там небольшая неразбериха произошла в этом году, когда целевые места у нас остались свободными, причем у врачей. В данном случае изначально она 900 тысяч рублей должна была, но потом такие, ну, все-таки по профессии работала в столице, поэтому давайте 700. Девушка пыталась обжаловать решение, но оно осталось в силе. И теперь врач, который уже из Москвы работает, да, в Москве конкретно, должна 700 тысяч рублей своему региону. Вот такая вот история интересная завирусилась в сети. Все по закону, в принципе, но врач
3: не сократила же чуть-чуть.
2: Ну, на 200, да.
4: Не, ну они ее выучили.
2: С одной стороны, да. С другой стороны, тоже да. Мы будем обсуждать, с какой работы вы сбежали по собственному желанию и почему, да, основываясь на истории этой девушки из Саратова в Москву, вот она решила переехать. У нас работы, будем вспоминать. Может быть, из-за коллектива, из-за босса. Другое место работы предложили какое-то выгодное, да?
3: Просто да все что угодно.
2: Рутина, да, надоела. Я не помню, чтобы я сам сбегал. Вот прям. Либо конфликт, либо что-то иное. Да. Были у вас такие случаи, когда вы прям такие: ой, все, я пошел. И я пошла. А?
4: Ну, мне один раз предложили более выгодные условия. Я тогда только-только начинал работать.
2: Ты остался?
4: Нет, я работал в одном, грубо говоря, в одном баре. Угу. На фейс-контроле. Меня забрали в другую.
2: На фейс-контроль.
4: Ну, там оказалось поспокойнее, хотя место выглядело куда ужаснее.
2: Ну, неплохая смена деятельности, Стас. Тогда ты прям нормально этим занялся. Давайте обсуждать, какую работу вы сбежали по собственному желанию и почему. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: А мы обсуждаем, с какой работы вы сбежали по собственному желанию. И самое главное, почему это произошло. Вот кейс прикольный. У Марии поняла, что пора бежать, когда в коллективе узнали, что я хожу к психологу. Вот такая история.
1: Интересно.
0: Очень боялась ездить на машине. Была серьезная авария. Надо мной стали смеяться. А до этого устроили выволочку за то, что от меня пахнет корвалолом. Это было на следующий день после того, как я похоронила маму. Ничего себе, что за коллектив там был? Что за звери такие?
1: Вообще токсичный коллектив какой.
0: Очень.
2: Ты, скорее всего, сбежала, потому что от них пахло гнильцой.
0: Ну да, хорошо. Так. Уж лучше корвалолом, чем гнильцой.
2: Да, вы что,
0: всего
2: люди?
0: Всего доброго, коллективчик.
2: Опомнитесь там.
0: Фу.
1: К новости, вот комментарий. Правильно сделала врач, что сбежал. Работать за копейки и терпеть бюджетных начальников, а? В Москве за 2 года отдаст.
2: Ну, скорее всего, да.
0: Энду пишет, сбежал из ВБ. Штрафы, конь, просто. В день коня, кстати, сегодня. Отлично подвязал.
1: Ушел из МВД, работа очень нравилась, но зарплата маленькая. Поставила точку в принятии решения.
0: А я вам говорил, что я хотел всегда быть оперуполномоченным.
1: Да.
0: Мне кажется, мне бы получилось.
1: Мне кажется, тебе бы пошло даже.
2: Мы бы тогда с тобой меньше общались.
0: Гораздо.
2: Не то, чтобы не дружили.
0: Я бы тебя преследовал.
2: Я бы тебе просто не рассказывал бы некоторые вещи.
0: И не участвовал бы в каких-то движухах.
2: Тебя бы не звал.
1: А вы бы не факт, что познакомились или познакомились.
2: Почему бы познакомились? Он бы оформлял меня, скорее всего.
0: Раз на закон бы ты перешел, я уверен. Саша пишет, красный, свалил с работы из-за босса. И потому что предложили работу в другой конторе. А потом оттуда свалил, тоже из-за босса. А также потому что на предыдущую позвали. Ну, такая получилась. Гуляние туда-сюда у Саши Красного.
2: Сравнение боссов произошло. Говорит, ладно.
0: CNI пишет. Когда был студентом, устроился официантом на подработку. Проработал 3 недели, наверное. Офигел, как не знаю кто. Начали требовать в выходные выходить и на полный день, хотя условия обговаривали заранее. Забрал ЗП, и когда в рабочую смену поставили огромный банкет, просто не вышел, и все. Контакты с работы все заблокировал и убежал. Ну, нарушили условия, действительно, зачем там находиться тогда? Ну,
3: да. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта, на улице Большая Крыловка от Серова до Вахитова и на улице Центральной от Мира до Овражной. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
7: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в 2 счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
8: В Центр металлокровли.
9: На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
11: Папа, еще круг!
12: А я на боулинг.
13: Мам, я в игровые автоматы.
14: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
15: Не могу дождаться свидания.
16: Не могу дождаться спектакля.
17: Не могу дождаться тренировки.
18: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
19: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
15: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин
8: сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
20: Для зрителей старше 16 лет.
21: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
22: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
23: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
24: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
25: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-870-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.
26: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Сыграем давайте через минут 10. Напишите нам игра в чат мобильного приложения Рекорда, а мы уже случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Главное, телефончики рядом держите. Бывает такое, что не берете. Грустно нам от этого. Пишите.
1: А мы пока обсудим.
0: Да, обсудим, с какой работы вы сбежали по собственному желанию и почему, что самое важное.
2: Вот Виталий пишет, только что поменял работу, сбежал с той, потому что пришел 3 года назад, платили 50 косарей, через 3 года платили столько же. Хотя мне все нравилось, но за такие деньги, ну жить-то невозможно.
0: Ну реально, реально. А потом они берут человека и ставят где-то в HeadHunter зарплату выше, да, вот на эту должность. Бывали же такие случаи.
3: Самое обидное.
2: Вот да. Уж лучше бы как бы замотивировали человечка, который уже работает.
0: Поднимите своему, да, хороший же сотрудник, если хороший сотрудник. Елена пишет, всем привет. Первая попытка побега была неудачная. Мое заявление просто разорвали в клочья. И наотрез отказались меня даже слушать. Через год моя вторая попытка увенчалась успехом. Коллектив был с гнильцой, мягко говоря. Про такие коллективы говорят, дружный женский коллектив, где съедят на раз-два. В детском садике отработала 13 лет поваром. Теперь уже 5 лет как швея. Не жалею, все мне нравится, все прекрасно.
2: Швея одна из самых перспективных профессий сейчас. От Кати сообщение. Коллега меня задирал, все время провоцировал на конфликт. Пробовала разговаривать с начальством, бесполезно. По итогу хорошенько подрались, обеим выговор, и я ушла.
0: Девчонки подрались.
3: Вопрос, с каких работ вы сбегали? С обязательных.
0: Ты все в эту степь, да? Так, работала маникюристом, Олеся написала ей.
3: Ого.
0: И визажистом. 9,5 лет. Впоследствии появилась аллергия, приобретенная на гель-лаки. Нифига. Пришлось сменить сферу деятельности, о чем ни грамм не жалею вообще. Может выработаться аллергия на эти химические штуки? Я даже не знал.
3: Ну, они, в принципе, начинают разрушать твое общее состояние.
0: Миндальное даже, наверное.
3: Миндальное, да?
0: Да.
2: Сбежал с работы, рекламное агентство неделю отработал, заключил 5 договоров. В конце недели выясняется, что процент по ним переходит старшему менеджеру, так как я еще ученик. Ну, я такой пошел перекурить и больше не вернулся.
0: Это вертикаль власти, да? Ты отработала все старшему менеджеру. Так кто он такой вообще? Решила как-то в Москве поработать риэлтором. Светлана рассказывает, а я пока искала основную работу, сбежала с этой конторы через 3 дня. Я просто была не готова общаться ежедневно с таким количеством незнакомых людей и поняла, что это вообще не мое. Всем доброго утра.
3: А самая короткая работа, на которой вы работали? У меня 2 дня.
2: День? Да.
3: Прикольно.
0: Такой не был.
2: Последняя работа была в 2020 году на заводе контролером. Ушел по своей воле, хотя мне предложили повышение и перевод в основной штат компании после того, как я там отработал 8 месяцев. Но я отказался, решил заняться своим здоровьем и пожить для себя. Сейчас мужская самозанятость, все отлично.
0: Мужская самозанятость, как это звучит хорошо. Мужская самозанятость.
3: Это как женская солидарность.
0: Да, мужская самозанятость. Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Оползень на границе Китая и Непала унес жизни 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести. Среди них 261 иностранец из 23 стран, включая 3 граждан России. Поток воды, грязи и камней полностью снес погранпункт, разрушил дома и инфраструктуру, а также смыл не менее 19 мостов и около 40 километров дорог. Общий ущерб инфраструктуре Непала от наводнения оценивают в 1,3 миллиарда долларов. Скоростной паром «Филаджет» затонул у берегов Северного Кипра, судно направлялось в Турцию, когда начало набирать воду и вскоре перевернулось. На борту находились сотни пассажиров и членов экипажа. По последним данным, погибли 8 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. 237 удалось спасти. Паром затонул на глубине 514 метров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить сбережения европейцев на развитие экономики ЕС. По ее словам, около 10 триллионов евро домохозяйств сейчас лежат на банковских счетах без дела, тогда как значительная часть европейских накоплений инвестируется за пределами континента. Новая постановка главного драм-н-б спектакля «Планета» от «Радио Рекорд» перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября. Москва. Вики и Стазиум. Пиратская станция «Рагнарёк». Внимание! Сегодня в 18 часов стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: Дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Хоромах своих. Аз есмь царь.
12: Каждый в своем доме царь.
11: А царским хоромам царская защита.
12: Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Да что из нормально?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: Дэн

0: камеры на рекорде. Скорость звука.
1: И сегодня играем с Алексеем. Леш, привет. Алло, Алексей.
2: Всем привет.
1: Привет,
3: да,
1: привет.
3: Леша, привет. Привет, привет. Из какого ты города?
2: Ой, ну я сейчас нахожусь в Москве, а так из Мордовии.
1: Круто. А мы здесь обсуждаем работу. И по какой причине мы уходили с разных работ? У тебя есть такая история?
2: Ой, ну у вас как-то было такое, то, что с работы увольнялось несколько людей подряд. Ну и я просто с ними ушел.
1: А, за компанию.
2: За компанию.
1: Да? Это вот та история. Все пойдут прыгать в колодец, и ты пойдешь, и ты такой, и я пойду, да? Это вот это вот.
3: Конечно.
2: Типа того.
1: Хорошо, теперь у тебя есть возможность забрать приз от Радио Рекорд Вейкаперов. У нас игрушка сегодня называется она «Скорость звука». Как ты сковеркал звукорежиссер композиции, популярные, известные, а тебе нужно их отгадать. Можешь напеть, можешь исполнительно назвать или само название этой композиции. Все это будет в зачет. Одну угадываешь, приз твой. Правила понятны?
2: Да, вполне.
1: Все, тогда слушай первую внимательно.

0: Мы слишком легкое ТЗ, да, по-моему, дали нашему звукорежиссеру.
1: Я все подумал, оригинал играет.
0: Алексей, что это за композиция?
2: На название точно не помню.
0: Ну, напой просто. Ты же слышал только что.
2: С детства всегда мне казалось, что там поется «У нее карамелька».
0: Ой-ой-ой, да, вот это? Ну, я считаю, что...
3: Мне кажется, это зачет.
0: Мне тоже кажется, это зачет. Это «Парадисио», «Байландо» называется композиция. Вот оригинал. Чем он отличался от исковерканной версии?
2: Ну да.
0: Алексей, ну это просто изи-катка сегодня была, как мне кажется. Мы тебя поздравляем. В этот понедельник, последний, да, летний приз твой. Можешь передать привет кому хочешь.
2: Передаю привет всем, кто меня узнал. Передаю привет всем работягам, у кого сегодня заканчивается вахта. Как у меня. И вам большой привет.
0: Замечательно, и мы присоединяемся к твоим приветам. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов. Вон как легко.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход.
7: Приглашаем к сотрудничеству.
6: 249-1909. 249-1909.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554 20.

0: Продолжаем обсуждать, с какой работы вы сбежали по собственному желанию. И самое главное, это почему это произошло. Так.
1: Сбежала от работы в 2 дня, потому что не понравился коллектив.
0: Соня вот рассказывает историю, достаточно длинную, но интересную. Решила пойти на первую работу в магазин косметики, всякой бытовой химии и прочего. Я там офигела за несколько дней и сбежала вообще. Сидеть нельзя, стоять нельзя. Нужно обязательно ходить и делать вид суперзанятости. Если зашел покупатель, обязательно спросить, нужна ли ему моя помощь. Потом ходить за ним по пятам, как маньяк. Одна из коллег была недовольна. Жуть, прям видно было, как ей не нравилось, как ее раздражало мое любое направление действий, как будто я к ней домой работать пришла и что-то не так делаю. Последней каплей стало то, что им завезли красивый пигмент для волос, ярко-красного цвета. Когда я сказала, что хочу его себе взять, мне сказали, что у них с таким цветом волос ходить нельзя. И я плюнула, купила эту краску и уволилась. Ну, кстати, у меня знакомые девчонки реально в ЦУМе и в ДЛТ вот такая же история. Ты должен создавать вот этот эффект, что ты постоянно в работе. Это вот оттуда взяли, скорее всего.
2: Мне кажется, если ты устраиваешься на такую работу, тебя вот так вот заставляют еще там, ну, как-то какой-то негатив, увольняешься и приходишь как клиент. И говоришь, ходи со мной, предлагай мне помощь. Что это за мебель? Я полежу здесь.
0: Я знаю ваши правила, да? Почему вы не ходите за мной?
1: Татьяна пишет, буквально сегодня последний рабочий день, завтра ухожу на другую работу учителем. Причина? Дом почти не бываю, не вижу, как растет ребенок. Ну, была бы папой, простительно, но я мама.
0: Так, Евгений, как сказать, сбежал? Меня попросили, но я целенаправленно шел к этому предложению. Коллега подставлял постоянно, даже дрался с ним из-за этого. Но он молодец, непробиваемый. А раз такие дела, меня перестали волновать рабочие нюансы, забил на них. После того, как ушел оттуда, нашел европейское предприятие, намного перспективнее, кстати, за счет которого получил крутую специальность. Слесарь-инструментальщик. Заработал уважение и был номинирован на сотрудника года даже. Ничего себе. Ну, смотрите, какая история для кино. Ну.
1: Ухожу с работы, если работа не интенсивная, а деньги не решают.
0: Так, 5-6 лет назад Евгений Юрьевич сбежал вообще со всех работ, потому что надоели эти дяди-самодуры. Вот была такая причина. Теперь выбираю сам, куда сегодня, куда завтра. А могу и дома посидеть, поработать. Ну, такая вот история.
2: Надо становиться самому дяди-самодуром.
0: Нужно, да, как Евгений Юрьевич. Выбирать, куда ты идешь. Евгений Юрьевич — это уже образ жизни.
2: Евгений Юрьевич.
0: И живешь как Евгений Юрьевич.
2: Идешь, что ты врубил Евгения Юрьевича?
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Вейкаперы.
7: На Рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. 2 часа будем с вами.
3: Друзья, в этом части у нас фотофакты, не пропускайте.
2: В общем, новый тренд, не тренд, но он очень волнует многих. Оказывается, люди ходят вонючими на свидание.
3: Зачем?
2: Это вирусится в сети. Это тренд. Феромон максинг, называется он так. В общем, как их называют в сети? Вонючки. Намеренно отказываются от душа и дезодоранта перед встречей с девушками. Парни в основном это делают. Они верят, что естественный запах с феромонами, а они еще ими брызгаются, сделает их привлекательнее. Якобы вот учует девчонка и такая: это мой мужчина. Но при этом всем исследователи, врачи и все, кто только могут, говорят, что феромоны не изучены. Ребята, это не работает. То, что он продает в сети, это бред полный. Но
4: это, вот так. Это гениально.
2: Что гениально?
4: Это настолько отвратительно, насколько гениально. Ты не умылся, потому что, ну, потому что. А теперь... Это тренд.
3: У меня вопрос, а этот тренд пришел, когда горячую воду на 2 недели отключают? Что так поздно-то?
2: Ну, видимо, у кого-то получилось, и он подумал, что в этом был секрет.
4: А там не возраст, не указан кто? Ну, то есть зумеры, не зумеры?
2: Ну, в большинстве зумеры, кстати.
4: А, тогда понятно.
2: Если по статистике. Ну, вот это реклама феромоновых духов.
4: Нет, ну, именно феромоновых духов.
2: Ну, нет, ну, кто как действует. Понимаешь, кто-то покупает эти духи, кто-то идет, просто пахнет сам по себе.
4: А кто-то в спортзал заходит до этого. Да, специально.
2: Ну, это же прям уже был уровень макс.
4: Такое, у меня сегодня очень важное свидание. Пойду-ка я пробегу пару километров.
2: Представляете, вот это запашок. А если все они в одном кафе соберутся? Вот эти все феромоновые и немытые. То, что произойдет?
4: Я предлагаю... О, не...
2: Там лучше и не поджигать спичку, никого с днем рождения не поздравлять.
4: Там лучше не пускать их тогда.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: В общем, найдена самая большая колония летучих мышей в мире. В пещере Бракен, она в Техасе находится. И их 20 миллионов особей в одной пещере.
2: Там коммуналка, наверное, вообще мизерная.
1: Ох, я бы не заходил туда. 20 миллионов особей. Просто зажечь какой-нибудь факел и до свидания.
2: На них же можно улететь.
1: Нет, Стас.
2: Если каждую привязать.
1: 20 миллионов особей.
2: 20 миллионов. Прикинь, они захотят пить.
1: Первая роль Джонни Деппа в кино — это роль Глена в фильме «Кошмар на улице Вязов». Вообще изначально.
2: О, я видел.
1: Когда режиссер Уэс Крейвен спросил свою дочь, кого из претендентов на роль красавчика-сердцееда она бы выбрала, она без колебаний указала на молодого Джонни Деппа. Говорит, вот этот мальчишка должен сниматься. Так Джонни Депп и стал играть вообще в кино. Это его первая роль.
2: Молодец.
1: Круто. Вот видите, как оно бывает. Можно понравиться и детям режиссеров.
2: Он там даже дожил до второй части, до следующей. Но ненадолго.
1: Был во второй разве?
2: Он в первой выжил, но он не мог там говорить. А во второй части его убили в водном матрасе.
1: А, точно, это он. Красивая сцена. Картофельное пюре быстрого приготовления. Несовременное изобретение. Тот самый порошок, который мы в поезда берем с собой. Практика высушивания и измельчения крахмалистых овощей для хранения и транспортировки известна еще со времен инков. Представляете, она появилась до возникновения сельского хозяйства. Вообще вся эта история. И они еще говорят, кипятком залейте и все у вас будет.
2: Инки так и говорят?
1: Инки так и говорили.
2: Они много что там крошили и заливали горячими веществами.
1: Ну молодцы инки, вон что придумали. В каждом поезде.
2: И где они теперь?
1: По пюрешке.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance
3: Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта, на улице Комиссара Габишева от Сафиулина до Кулгали и на улице Тецевской от Челюскина до Копылова. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
6: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама. С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: набери.
1: Мы продолжаем обсуждать, с какой работы вы сбежали по собственному желанию. Самое главное, почему это произошло.
2: Так, уволился, ни о чем не жалея, магическим образом пропала гипертония, плохое настроение, нервы никто не треплет, одна оговорка, я уже на пенсии.
1: Так, Данил голосовое прислал.
3: А мастер мне ответил.
1: Ну вот сначала.
3: Работал дежурным электриком, напарник ушел в отпуск. Мастер сказал, что заплатит мне вдвойне, не переживай, Дань, все будет хорошо. По оконцовке я получил зарплату меньше, чем работали вдвоем. На что я поинтересовался, как то, что ему не понравилось, как я работал. То есть месяц его устраивало, а потом не устроило. И он не заплатил мне денег. Я послал его и ушел, громко хлопнув дверью. По итогу узнал, что у него, оказывается, своя бригада стояла за забором. Он тупо старичков выживал.
1: Вот так вот.
4: Опустили бы погреться, их они за забором держали. Может быть, все по-другому было.
1: Есть такие ребятки, которые наживаются на этом всем. Ушел с работы, Саштен, в компанию трудоустройства. Теперь сам на эту работу устраиваю людей. Если кому нужна работа, жилье или еще какие проблемы, обращайтесь ко мне. Вот с уважением, Александр, с города Кимхи.
4: Я уж подумал, это ты такой начал свою рекламу давать.
1: Может быть, сбежал спустя год с госслужбы, Белка пишет. Платили 18-20 тысяч в 2020 году. Как жить на такие деньги? Еще спать перестал нормально. Дергаться стало. Когда мужу предложили работу в другом городе по контракту на 3 года, не раздумывая, поехала сразу с ним.
4: Подожди, в 20-м двадцатка? Так надо было подождать до 30-го?
1: 26-го? Да, чтобы было 26. Да? Думаешь, такая логика? Ну ладно. А Алена Дик пишет. Из-за бывшего работали вместе. Сейчас тоже увольняюсь, потому что опять на те же грабли. Нужно найти работу, где чисто женский коллектив.
4: Где нет бывшего.
1: Где не придется влюбляться в людей. С какой работы вы сбежали по собственному желанию и почему? Самое главное, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс России планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Глава ведомства заявил, что при разработке новых правил главным приоритетом остается защита прав пассажиров. По его словам, овербукинг позволит авиакомпаниям заполнять места пассажиров, которые не явились на рейс, тем, кому необходимо срочно улететь. Сейчас Минтранс вместе с профильными ведомствами и общественными организациями готовит соответствующие поправки в Воздушный кодекс. Илон Маск назвал главу OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана абсолютно ненадежными людьми и обвинил их в краже. По словам Маска, они украли некоммерческую организацию с открытым исходным кодом. Ранее Маск уже подавал иск против OpenAI, обвиняя компанию в отходе от первоначальной некоммерческой миссии. В Венгрии 24-летний мужчина угнал легкомоторный самолет Cessna-172 и направился в сторону АЭС Пакш. Вокруг станции действует запретная для гражданских самолетов зона, поэтому по тревоге в воздух подняли два истребителя. Вскоре угонщик совершил вынужденную посадку в поле, после этого он попытался угнать автомобиль у остановившегося помочь ему водителя, но вскоре был задержан полицией. По данным властей, мужчина был пьян. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
3: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: Пятерочка доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: страхование.
1: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
3: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
4: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить-системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить-системе.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Record. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, с какой работы вы сбежали по собственному желанию и, самое главное, почему. Александр рассказывает. Стажировался мастером-приемщиком в ремонте телефонов. Насмотрелся, как людям обещают быстрый ремонт, а по итогу месяцами не могли отремонтировать технику. Через 3 дня отпросился машину забрать с ремонта и больше вообще не вернулся туда. Плюсом свой телефон за полцены отремонтировал. Все, говорит, единственное, больше ничего там не вышло.
2: Получил бонусы и свалил.
1: Да.
2: Нормально.
3: 15 лет потратил на эту контору связь. В 25-м году вырос доход в разы. В начале этого года у директора на глазах монеты, и, соответственно, изменилось отношение с рабочими и ко мне. На минуточку, мы с директором с 3 класса школы дружили. Я плюнул и уехал строить дачу и думать, что дальше.
1: Лединочка рассказывает, всю жизнь работала в общепите официантом, решила сменить деятельность, ушла в продажи, мягкая мебель была. Меня хватило на 1.5 года, ну, это большой срок достаточно. Нереально работать с настолько разной зарплатой, месяц 200, следующий 40. Невозможно распланировать свой бюджет. Вернулась любименький общепит, теперь там.
3: А мне интересно, кто-нибудь уходил с работы, например, потому что не нравятся знаки зодиака коллег?
1: Я думаю, таких не брали просто, если там такая история вообще вирусится.
2: Там могли намекнуть, наоборот, ты стрелец, до свидания.
1: Звучит как отдельная тема, да? Какие, кто у вас коллеги на работе, какой знак
2: зодиака? Как твой знак тебе не помог?
1: Интересно, стрельцы победят в этом во всем? Их же хейтят больше всего.
2: Не, скорпионы.
1: Скорпионы?
3: Да,
1: да, почему-то. Перепутал. За что скорпионы вообще получают?
3: Непонятно.
1: Просто ребята родились под этим знаком зодиака, их даже не берут на некоторые
2: работы. Это все из-за притчи лягушки и скорпиона.
1: Так, мы
3: что
1: ее не
3: за
1: слышали.
3: Притча?
2: На одном берегу стоит лягушка и скорпион. Скорпион подходит к лягушке и говорит, типа, перевези меня на тот берег. Лягушка говорит, ты что, сдурел, ты же скорпион, ты меня ужалишь. Нет, говорит он, мы же оба утонем, дурочка, поплыли. Лягушка говорит, ну логично, да, садись мне на спину. Они плывут, плывут, плывут, скорпион такой, на тебе в спину. Она говорит, ты что, сдурел? Он говорит, ну я же скорпион. И оба утонули.
1: Серьезно?
2: Вопрос, ты тот, кто ты есть, не забывай об этом. И люди пусть тоже об этом помнят.
0: На рекорде.

0: старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Cesar City, Enigmia, Palazzo d'Agoy, Cesar Silica, Дом Малевич, Ice Tower. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Еще совсем немного обсудим тему, с какой работы вы сбежали по собственному желанию и почему, и подведем итоги нашей голосовалки.
2: Так, 15 лет потратил на эту контору и в итоге все равно уволился.
1: Сергей рассказывает, на летних каникулах после 10 класса решил устроиться подработать в одну крупную продуктовую сеть работником зала. Надо было сидеть, следить за полками и пополнять их продуктами. На второй день мне сказали следить за витринами с молочкой. Смотрю, полно пустых мест. А на складе полочка, где всякие йогурты, сметана стояли отдельно почему-то. Ну, я думаю, что буду коробки раскрывать. Сначала с этой полки все расставлю. Часа два выкладывал, потом смотрю, ругань на кассе. Оказалось, что ночью с полок убрали всю просрочку, а я утром все обратно выставил. Администратор на меня наорала матом. Ну, я взял и прям днем домой пошел. Больше туда не приходил вообще.
3: Ну, орал все время.
1: Это веселая история.
2: Я уволился с работы через месяц после работы. Причина: хотели посадить на сломанную машину и подписать, что она исправна.
1: Да, лишь бы сэкономить. Да, наверное, такая история.
3: Но они вообще не думают о безопасности своих сотрудников. Многие работодатели. Что вы там делаете в случае?
2: Проработал в конторе 6 лет. По итогу было не отгулено 45 дней отпуска, так как просто не отпускали, некому было работать. 9-часовой рабочий нет, да, и по факту свыше 12 часов вместо 9. Не останешься работать, зарплату получишь не полностью, только оклад. А оклад был маленький.
1: Все лишь бы сэкономить, то опять же, как с машиной, так и здесь. Ну, что такое? Давайте итоги голосования подведем, с какой работы вы сбежали по собственному желанию и почему. Самое главное, причины большинства – это босс. 36% проголосовали за этот вариант. На втором месте – это предложили место на другой работе. Замечательно. И на третьем месте – вариант из-за коллектива. Вот такой топ-3.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Реклама. Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Хоромах своих, аз есмь царь.
2: Каждый в своем доме царь.
1: А царским хоромам царская защита.
2: Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Вы каперы. На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще час.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте вот факт, любовный гороскоп, горяченькие новости.
2: А также в октябре и ноябре не пропускайте главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Возвращается, встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия», «Портал» на сцене, «Ронский спид», «Ален Вотс», «Рэм», а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Вики Стадиум, а 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Deer. Уже завтра цены на билеты, кстати, вырастут, а доступные категории тают на глазах. Сайт radiorecord.ru, 18+ по возрасту. Ну так.
4: Звучит очень заманчиво.
2: Дома пойдешь, да?
4: Да, даже, наверное, если не смогу пойти.
2: Успей.
4: Буду мысленно, ментально туда попасть.
2: С Филом играешь, да?
4: Позвоню ему, говорю: Фил, будь добр, включи запись, как будто я с вами.
2: Поставь на громкую, да, я послушаю. В общем, ребята, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Это выяснили ученые.
3: А что ж такое-то?
2: Ранее эксперты были уверены, что психопатия — это преимущественно мужской недуг. Однако новые исследования опровергли это. На самом деле, женщин с такими расстройствами почти столько же, но недуг появляется изощреннее. Психопатки, как их называют исследователи, не я, чаще манипулируют, проявляют скрытую агрессию, сплетничают и притворяются добренькими. Девушки реже вступают в физические перепалки, что позволяет им скрыть наличие этого расстройства. Вот в чем суть у девушек проявляется. Вот, а то нас все обвиняли. Мы психопаты, мы деремся.
4: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Ты подходишь, она подходит. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: А были же тесты. Вот у нас был...
4: Какая ты фея.
2: Какая ты фея, да.
3: Что?
2: Винкс, да?
4: Да.
2: Блум, кто там еще. В общем, в школе у нас был доктор. И он проводил нам тесты. Я думаю, на работе нужно ввести подобные тесты, чтобы понимать, с кем работать.
4: А, да, вдруг вокруг много сумасшедших.
2: Может быть, нас 3 психопата здесь, а мы и не знаем.
3: Возможно. Вот. Я его прошла.
4: В смысле 3?
2: Я тоже прошел.
4: А Олег, а дракон?
2: А? Ну, один как минимум.
3: Ну, ладно, 5.
2: Один как минимум подтвердился. Двое других пока в подвешенном.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Может быть и про лошадь.
2: Нет, ай. Про гепарда, потому что сегодня отмечается День гепарда в одной из стран, не у нас.
1: Вау.
2: Я почему? У меня просто подружки кликуха Ленка Гепард.
1: Быстро догоняет жертву свою?
2: Ну нет, там был просто забавный долгий случай, не буду рассказывать, ну просто...
3: Она в пятнах.
1: Переболела ветрянкой в взрослом возрасте, да?
2: Я сама просто не знала. Вы знали, что гепарды умеют чирикать? В отличие от других крупных кошек, они не рычат, они реально издают звуки, похожие на птичье чириканье.
3: Может, где-то средство заманивая жертву?
2: Возможно. У них не втягиваются до конца когти в лапы, как у обычных кошек, потому что они работают как шипы на кроссовках спортсмена, а они помогают резко тормозить и бегать на перегонки. И прикол в том, что несмотря на скорость, а скорость у гепарда быстрее, чем у Феррари, до 100 км в час, гепард, он быстро устает. И если погоня длится больше 1 минуты, он бросает жертву, потому что на побегушке много сил ушло, а ему нужно отдохнуть. Бежит, гонится, потом отдыхает.
3: Бежит, такой: заяц, не, в отпуск, все, хватит, оно надо.
1: Я слушаю все эти факты и думаю, какой из них связан с твоей подругой?
2: Да нет, мне просто стало интересно про гепарда. Короче, в среднем каждая вторая атака гепарда заканчивается успешно. И это значительно более хороший показатель, чем, например, у тигра. У тигра только 1 из 10 атак успешная.
3: Каждая вторая атака заканчивается арестом. Вы напали на зайца? Да, ну я есть должен, но...
2: А еще все живущие сейчас гепарды являются родственниками, так как все они произошли от небольшой группы, уцелевшей после последнего ледникового периода.
1: О-хо-хо.
3: Идет гепард, такой подходит, говорит: как звать? Ну там, Лола. Он такой так смотрит, такой: пятиюродная сестра. Здорово, что здесь делаешь?
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Парковой до Журналистов, на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой и на улице Кулгали от Юлиса Фучика до комиссара Габишева. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
8: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
9: Центр металлокровли. Город Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: Радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
11: Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход.
4: Приглашаем к сотрудничеству.
3: 249-1909. 249-1909.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
10: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
12: Реклама не ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш».
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 31 августа прямо сейчас.
2: Овны, в этот день велика вероятность встретить человека, которого вы давно искали, и который вполне может стать вашей судьбой.
3: Тельцы, будьте осторожны в проявлении ваших симпатий. Представители противоположного пола могут влюбиться в вас без памяти.
1: Близнецы, ваша любовь – это карточный домик, который может разрушиться от любого дуновения.
2: Раки, в этот день вас будет очень легко задеть за живое, ранить или обидеть.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сориентироваться в быстро меняющейся ситуации.
1: Девы, сегодня вы на какое-то мгновение поймете, что вы с вашим любимым человеком, в общем-то, разные люди и порой говорите на совершенно разных языках.
2: Весы, главное, ни о чем сегодня не жалеть.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку не захочется отпускать вас от себя надолго.
1: Стрельцы, неблагоприятный день для выяснения отношений.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку покажется, что вам для полного счастья в этой жизни не хватает конфет, по преимуществу шоколадных.
3: Водолеи, сегодня ваш любимый человек как никогда нуждается в вашем обществе и внимании.
1: Рыбы, сегодня ваш день будет похож на длинный, добрый и радостный праздник. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России не планируют замораживать банковские вклады граждан, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, слухи об этом специально распространяют из-за рубежа, чтобы раскачать российский финансовый рынок. Депутат отметил, что заморозка вкладов ударила бы по финансовой системе, бизнесу и самому государству. В России разработали правила дорожного движения для роботов-доставщиков. Они будут регулировать скорость роботов на тротуарах, их взаимодействие с пешеходами, идентификацию и ответственность операторов. Новые правила планируют протестировать в 35 регионах в течение 3 лет. Главное требование – роботы не должны создавать помех людям. С 1 января будущего года в России начнет действовать новый ГОСТ для пива, который четче определит требования к его составу. Солод должен будет составлять не менее 80% сырья, несоложенных ингредиентов – не более 20%. А добавление спирта будет запрещено. Если продукт не соответствует требованиям, его будут относить к категории «пивной напиток». Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
10: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
11: Красота-то какая! Лепота!
12: Годовой полис по цене – как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослым.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте горяченько расскажем в понедельник что-нибудь.
2: Слушайте, у меня просто, если честно, я немножечко в шоке. Я когда читаю заголовки новостные, я не понимаю, что реально ничего больше не происходит. Просто послушайте. Усачий осел забрался в фургон и напал на людей. И следующий же заголовок. Енот на стадионе просунул лапу в дырку в трибуне, чтобы получить сосиску. Я даже не открывала эти новости. Мне не интересны подробности.
1: Вторая интересная, кстати, подробность.
3: Вам смешно?
1: Ну, получил ли он сосиску или нет? Ну, он же просто лапу просунул, судя по заголовку.
2: Видимо,
3: ну, надо
2: получил.
3: Через неделю почитать новости. Однорукий енот ищет человека, который не дал ни сосиску, ни пятюню.
1: Но у кого что происходит, правильно, в районах горячих, поэтому...
3: Да слушайте, это восстание животных. Природа хочет дать нам ответ.
1: Да. У меня есть очень горячая новость. Налоговой, оказывается, нравятся ваши рилсы, короткие видосы и так далее.
2: Налоговой?
1: Да, девушка из Уфы похвастывалась в соцсетях, что ее семья смогла купить 4 квартиры. Она говорит, мы купили 4 квартиры, вот, смотрите, быстро нарезала, как обычно, красиво.
2: Ага.
1: Спустя 2 недели после публикации девушку привлекли к проверкам. Ей пришло требование из налоговой о предоставлении всех выписок по счетам сначала за прошлый год, затем за последние 3 года, как якобы вы на эти 4 квартиры семьей насобирали.
3: Ты вот. Уже в налоговой рился. Мы проверили 4 квартиры.
1: Да,
3: осталось 2.
1: Вот как применимо, да, это знание. Счастье любит тишину.
2: Да.
1: Приобрели 4 квартиры, живите в них потихонечку. Что же решили-то похвастаться?
3: Вообще, наоборот, снимайте унылую, скучную, бедную жизнь.
1: Все в блогах в последнее время. Сегодня день блога, да, все заливают вообще.
3: Да.
1: Не знаю, кто-то на улицу вышел, сразу пилят короткие видосы. Якобы мы должны этим восхищаться.
3: Вообще не говори никому, что ты ешь, не снимай ничего никуда.
1: Вообще никому не говори, что ты есть.
3: Просто удались
1: отсюда. Это самая золотая середина из этого всего. Да, сказали люди с радиостанции.
3: Это да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супердискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
10: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: 3. Если вы давно не чувствовали себя старыми, ребята, то сейчас я вам напомню. Самое время это сделать. Завтра
1: что?
0: В школу пойдут дети, родившиеся в 2018-19 годах.
1: Так.
0: Но и... вам не кажется, что для меня все еще дети, которые в 2000-м родились, в школу не пошли, как будто. А здесь уже 18-19.
1: Я больше скажу, которые в 2000-х родились, они уже взрослые, они даже уже институт закончили.
2: Их
1: они
2: дети пошли.
0: Вот, вот. Посмотрите, как с 2000-х время тянется. Быстро. Просто Sonic X, третья часть.
2: Многие, кто родился в 2000-х, детей своих поведут завтра.
1: Ну не напугал.
0: Ну, так я и не пытался. Просто напомнил вам, что жизнь-то скоротечна. А кто еще? Правильно?
2: Если не ты, напомни нам о том, что мы уже взрослые.
0: Так давайте же поднимем бокалы.
2: Нет, слушай, ну я в одном только рад, что вообще, в принципе, дети пойдут в школу. Вы чем-то заняты.
0: А тебе только это радует?
2: Ну, радует, что они будут учиться.
0: Под окнами, да, тебе надоела вот эта вся история?
2: Бесит. Но, кстати, в последнее время зумеры, которые тусили у меня под окнами, даже это уже не зумеры.
0: Что с ними стало?
2: Они перекочевали куда-то подальше.
0: К другому подъезду?
2: Да, и после 11 их не видно.
0: А теперь ты для них тот самый сумасшедший дядька, который орет с балкона.
2: Я не орал с балкона. Я что, больной им показываю, где я живу? Это же зумеры.
0: Ну ты тот самый сумасшедший сосед, получается.
2: Да.
0: Во дворе тот дядька, который...
2: Ну я наорал.
0: О, дядька Стас.
2: Не, ну давай так, если бы у них были нормальные аргументы. А чё мы мешаем?
0: Вот они пойдут в школу завтра, и у них появится нормальный аргумент.
2: Они прочитают, что Тамара сильно нас наорали, чем можно ответить? Ой, заткнись. Хорошо.
0: Как я провел лето? На меня кричал какой-то мужик во дворе. Он напишет сочинение про тебя.
2: Я готов, приходите. Как это было? Расскажите. Знаете, их было 800, я был один. Я был окружен детьми.
0: Друзья, спасибо вам большое за это утро понедельника, последнее летнее утро в этом году. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличного дня, продуктивной рабочей недели и последнего летнего дня.
2: Всем хорошего путешествия в эту неделю. Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Сегодня понедельник, 11 утра в Петербурге по московскому времени. И напоминаю вам про новую постановку главного драм-н-бэйс спектакля «Планета» от «Радио Рекорд». Принесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Вики Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание, сегодня в 18.00 ровно стоимость билетов повысится. Если трансмиссию мы ждем повышения только завтра, то по пиратке все сегодня уже станет понятно в 18.00 ровно. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru, это наш сайт, а по возрасту 18+. В этом часе Эвелин Рокстон, Vertigo. Джоэл Кори, Whisper. Мартин Гаррикс с треком Repeated.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно. Рекорд. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Банки в России с 1 сентября обяжут раскрывать полную информацию о продуктах. Закон обязывает кредитные организации раскрывать сведения

КБ во время конфликта с Азербайджаном, а Ереван не получил запрошенной помощи. В новой программе правительства Армении до 2031 года Россия больше не указана как стратегический союзник. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Service Bro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никит Бурягин. Практически 12:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. И самого интересного, что в мире произошло, это ограбление. Как в фильме «Форсаж». Помните, когда Вин Дизель со своей командой воровали бензин? Вот. Но произошло подобное в Египте, и грабители забрали мороженое. 105 килограммов различных вот этих замороженных продуктов, как выясняется. Там и сладости были, и кура, и так далее. Говорят, ну а почему бы и нет, мы же видели, как это в кино. И самое интересное, что у них это получилось. Действительно, есть даже видео этого всего, и выглядит не созданное, сгенерированное какими-то и-ботами, а настоящими, так сказать, людьми. Точно так же на пикапе подобрались и радовались потом своей победе. Может быть, это и постановка какого-то нового египетского фильма, мы просто еще не знаем, но скоро увидим это все. «Форсаж», «Египет». Дорога не ярости будет, а дорога холода, каких-то продуктов определенных. Ну, ждем развязки событий, поймают этих ребят или нет. Без масок действовали вообще, даже Вин Дизель позаботился о масках, а они решили, что у нас в Египте и так сойдет. Интересно, под какой трек они это делали? Вряд ли вот этот Адони Курасон, что-то, видимо, такое электронное, захватывающее. Возможно, то, что прозвучит у нас в этом часе, а будут фанко, The Beat is Rockin' в рекорд ремейке. Аниме в этом часе, а The Dimension.

0: Рекорд. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе не видят риска якобы нападения России на страны сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источник. Российское руководство неоднократно опровергало подобные домыслы. Путин еще в прошлом году заявил о готовности зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в данной связи обеспокоенности. Инфляция в России вернется к 4% в следующем году. Такое мнение в преддверии ВЭФ высказал Анатолий Аксаков. Для этого важно стабилизировать рынок нефтепродуктов. И с этой целью уже принят ряд эффективных решений, отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Количество случаев мошенничества в связи с выходом нового iPhone 18 Pro в сентябре вырастет на 25-27% по сравнению с его предшественником, поступившим в продажу год назад, прогнозируют аналитики. Одним из основных сценариев мошенничества могут стать фальшивые предзаказы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. Уже завтра цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
8: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей. Под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
10: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
11: Реклама не ждет. ООО «Торговый». ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, с вами еще как минимум один час, конечно же, чтобы лучше танцевальную послушать в этот понедельник, расслабиться, подергать ногой под столом, если вы до сих пор на работе, а на обеде ж, ну, приятного аппетита вам всем, друзья, у нас 13.00, напоминаю, скоро начнутся масштабные обеды по стране, кто живет по московскому часовому поясу. В общем, к новостям, вот вы думаете, что вы там недостаточно себя хвалите или так далее, может быть, вы плохой работник или в каких-то делах других, да, что-то у вас не вяжется, берите пример с Трампа. Не думал, что это скажу, но Трамп — величайший президент США. По мнению, важно здесь оговорочка, самого Трампа. Он выложил тирлист такой, глав государства, где неожиданно оказался единственным величайшим. Он написал: хороший президент, качественный президент, да, там great, не great, кто плохой президент, и про себя он единственного оставил в графе величайшим. Вот такая история. Обаму и Байдена, кстати, он окрестил неудачными, он их туда отнес. А дальше, ну, где-то величественным, да, Линкольн и Вашингтон у него, Рузвельт еще, вот попали какие имена, но он самый крутой. Вот, пока парень у власти, да, дядька этот, то вот, пожалуйста, хвалит себя сам как только может. И вы, пользуясь случаем, почему вы не такие крутые? Не думайте об этом, вы самые замечательные и самые топовые, и работники, и папы, и мамы, и так далее. Поэтому имейте просто это в виду и относитесь ко всему вот так, как Трамп, да, вот что-что умеет дядька себя great again сделать. А я пока к трекам в этом часе перейду, The Second Voice будет, Let Me Be в Рекорд Миксе. Хьюгель в этом часе, Shine. Робин Шульц, Take It Slow. Трек от Клуни услышим, не Джорджа. Good Girl называется.

девушки взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».
1: «Рекорд». Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле назвали известной забавой построение теории заговоров вокруг контактов спецслужб. По словам Пескова, контакты по линии ведомств носят регулярный характер и зачастую продолжаются даже тогда, когда дипломаты между собой не контактируют. Представитель Кремля также опроверг слухи о том, что встреча Путина и Лукашенко якобы была связана с приездом главы ЦРУ в Москву. Власти продлили до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Новак Джокович впервые в карьере вылетел с открытого чемпионата США по теннису в первом круге. Серб проиграл 49-й ракетке мира аргентинцу Мариано Навоне. По ходу матча Джоковичу потребовалась медицинская помощь. Новак впервые за 8 лет выпадет из топ-10 рейтинга ATP. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Да что изобрели?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребята, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Выяснили ученые.
2: Что ж такое-то?
3: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: Я его прошла.
1: Может быть, нас 3 психопата здесь.
3: В смысле 3? Олег, а дракон?
2: Ну ладно, 5.
1: Один как минимум подтвердился.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
4: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Я тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
4: Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Узнаем что-нибудь интересное со всего мира. Вот, например, кажется, японцы снова придумали способ совместить 2 вещи, которые и так отлично сочетаются. Конечно, путешествие и вкусную еду. Но звучит это, конечно, просто. На деле все не так. В Японии собираются запустить 2-этажный суши-автобус для туристов. Да. Прямо во время экскурсии можно будет есть суши без ограничений. Поездка будет длиться около 70 минут. На первом этаже суши-шефы будут готовить блюда, а пассажиры наверху сразу их пробовать, рассматривая, конечно же, достопримечательности вокруг. Автобус будет проезжать главные места Токио, а ваше дело есть и наслаждаться видами. Стоимость такого гастрономического тура, как вы думаете, всего лишь, ну или нет, 8600 в рублях. Но вот только после таких новостей остается один вопрос. Нам вообще нужны теперь обычные экскурсии, если можно смотреть на Токио и одновременно есть суши? Ждем, когда это дойдет до всех. И в любой стране мира мы будем смотреть достопримечательности, параллельно пробовав национальную кухню, например. Давайте обсуждать в чате, поехали бы вы на таком автобусе на экскурсию. Пишите мысли в чат рекорды, а я расскажу о треках в этом часе. Свежая работа Tom Box и Morena. Еще в часе появится отличный трек от DJ Gorgia Michiko. Дождемся Алок и Калит Dive Into Me. Еще чуть позже здесь горячая работа от Divac Slow Down. Откроет этот час Бауса с треком Magnetic. Это рекорд Dance Radio.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
4: Дэнс

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для фиксации договоренности, заявил Песков. Так он прокомментировал данные портала Axios о том, что директор ЦРУ Рэдклифф в ходе визита в Москву предложил трехсторонний саммит по Украине. По словам представителя Кремля, главы государств могут встретиться только для того, чтобы финализировать договоренности. А заниматься реальным процессом урегулирования конфликта Киев не хочет. Порядка 140 мигрантов задержаны в метро Москвы в ходе рейда, проведенного с использованием новейших технологий поиска нарушителей миграционного законодательства. Как заявили в миграционной службе МВД России, все они доставлены в отделы полиции, их выдворят за пределы России с последующим запретом въезда в страну. Подобные мероприятия будут проходить регулярно, в том числе в других российских регионах, добавили в ведомстве. Интерес к осенним путешествиям по России снизился на 12-20% в годовом выражении, сообщил Коммерсант. Как отмечает газета, падение спроса на поездки внутри страны осенью прослеживается после неудачного летнего сезона. Интерес к отдыху в России мог снизиться и из-за растущей конкуренции с зарубежными направлениями, предположили туроператоры. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior. МТС Junior.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Record. Radio. Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Принесла классные новости. Приближается новая постановка главного драм-н-бейс спектакля «Планеты» от Радио Рекорд. И именно она перенесет нас в мир суровых скандинавских саг. Главное, что нам нужно знать, где и когда. 31 октября, Москва, Вики стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Ну и, ребят, секретная информация для вас сегодня. С 18 часов стоимость билетов повысится, так что лучше успеть до повышения цен на radiorecord.ru 18+. Пишите в чат рекорда, если будете 31 числа с нами, ну а я пока расскажу о том, что послушаем здесь в ближайшем часе. Клевая работа от Mo Black, You More. Послушаем потрясную совместку от Мадонны, Мартин Гаррикс. Еще в часе появится Anator 54 Ultra Talk to You. Дождемся Эмбер с Робин Шульц. А начать этот час предлагаю с совместной работы Hugely and Alternate Moving to the Sun. Это рекорд Dance Radio.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп объявил, что США заключили с Венесуэлой крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории. По словам американского лидера, Вашингтон в рамках соглашения получит под контроль более 65 миллиардов баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. Банк России решил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать из кассы до 50 тысяч рублей наличными по одному договору займа. У российских банков возникли сложности с загрузкой приложения для цифрового рубля в App Store, пишут ведомости со ссылкой на источники. По данным газеты, кредитные организации не могут даже на время разместить такие сервисы в магазине Apple из-за отсылок, указывающих на их связь с государственной финансовой системой России. Цифровой рубль официально войдет в обращение с 1 сентября. 21 банк должен будет предоставить гражданам возможность открывать счета в этой форме нацвалюты, при этом большинство из них находится под санкциями, отметила газета. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 16 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс Радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще час, друзья. Говорят, что для счастливых отношений нужны свидания, подарки, совместные путешествия и все тому подобное. Но оказывается, иногда достаточно просто вместе впечатляться. Ученые выяснили, что пары, которые вместе переживают моменты восхищения, чаще чувствуют себя ближе и счастливее друг с другом. И для этого совсем не обязательно лететь на другой конец света. Может подойти красивый закат, любимый фильм, концерт, какое-нибудь необычное место. Да и вообще просто случайный момент, который заставит вас обоих, что важно, остановиться и удивиться. Причем именно вот это чувство общего восторга может сближать сильнее, чем просто весело проведенное время. Получается, что секрет крепких отношений очень сильно простой. Чаще находить что-то удивительное, смотреть на это вместе и, конечно, романтизировать эту жизнь. Ну а какой момент вау вы хотели бы сейчас пережить с любимым человеком? Давайте порассуждаем в чате рекорда, как всегда, под лучшие, любимые, местами романтичные танцевальные треки. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Sony Fodera, Do You Think About Us. Чуть позже здесь появится Swedish House Mafia, Happiness Is So Sad. Горячая работа от Ave, Meet Me In The Dark. А совсем скоро здесь Bibi Rexha, New Religion. Открою час Алия Фабин с треком Body Talk. Это рекорд. Dance Radio. Dance.

0: Я вам попозже перезвоню. Сейчас не могу материться.
1: 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Чек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лень. Перегруженный миллениал. А перегруженные зумеры нет?
3: Да на зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому надлому не подвержим. А это потому, что у нас по-другому делали. У нас другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще бронировали.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам по ощущениям.
2: Чувствуете, да?
3: Чувствую такое.
2: Надломали, да?
3: Молод в душе.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой, на проспекте Победы от Юлиуса Фучика до Оренбургского проезда и на улице Магистральной от Турбинной до Владимира Кулагина. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
7: Стоит недорого, блестит, переливается.
6: Центр металлокровли. Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе не видят риска якобы нападения России на страны сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источник. Российское руководство неоднократно опровергало подобные домыслы. Путин еще в прошлом году заявил о готовности зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в данной связи обеспокоенности. Инфляция в России вернется к 4% в следующем году. Такое мнение в преддверии ВЭФ высказал Анатолий Аксаков. Для этого важно стабилизировать рынок нефтепродуктов. И с этой целью уже принят ряд эффективных решений, отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Количество случаев мошенничества в связи с выходом нового iPhone 18 Pro в сентябре вырастет на 25-27% по сравнению с его предшественником, поступившим в продажу год назад, прогнозируют аналитики. Одним из основных сценариев мошенничества могут стать фальшивые предзаказы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. Уже завтра цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Выяснили ученые.
2: А что ж такое?
3: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: Я его прошла.
1: Может быть, нас 3 психопата здесь.
3: В смысле 3? Олег, а дракон?
2: Ну ладно, 5.
1: Один как минимум подтвердился.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
4: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80

0: 13 лет. Рекорд. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. В стоматологии НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фильм. Диджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС – «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Record. Dance Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас не просто понедельник. Сегодня у нас последний день лета. Сегодня 31 августа. Завтра мы уже врываемся в осенний сезон. И это в какой-то степени время подводить итоги. Например, вчера в воскресенье, а у нас по воскресеньям это, собственно, обычно и бывает, был в эфире «Русский час». Да-да, то самое радиошоу, где играет только российская либо русскоязычная электронно-танцевальная музыка. Выходит оно по воскресеньям в 15:00 по московскому времени. И да, мы таки вчера подводили там итоги за этот летний сезон. Если вы мало ли пропустили этот выпуск, бегом в телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд наверстываем. По мне, так очень хорошая программа получилась. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, что мы с вами в ближайшем часе послушаем по музыке. А тоже, кстати, будет много всего интересного. Например, All Things Things Break, Gravity, Record Mix. Alok и Jennifer Lopez, Everything's Fine, Record Mix. Cardfish, That Girl, Record Mix. Max Tyler, Kuda, Love Forever, Record Mix. А прямо сейчас Balsa, Magnetic, и это Record

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
2: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Каучуковой от Владимира Кулагина до Технической, на улице Родины от Рылеева до проспекта Победы и на улице Аграрной от проспекта Победы до Назиба Жиганова. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Сказала грозная царица.
5: Хочу металлочерепицу.
4: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
6: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама.
9: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Казань 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Минобороны Румынии не считают, что Россия якобы намерена атаковать страну НАТО. Помимо этого, в РИО министр обороны подчеркнул, что анализы других стран Альянса также не подтверждают эти опасения. Российское руководство неоднократно опровергало подобные домыслы. Доля отечественных транспортных средств на рынке новых автомобилей к 2035 году будет составлять 80%, заявил Мантуров. Четверть автопроизводства в легковом сегменте в России к 2035 году будет приходиться на электромобили и гибридные автомобили. При этом основу выпуска продолжат составлять машины с двигателем внутреннего сгорания. Зарплаты у жителей Москвы выше, чем в большинстве российских регионов, но после выплаты арендной платы за жилье от нее остается лишь 38%. Это один из самых низких показателей в стране, почитали аналитики. Они отметили, что в 5 проанализированных городах расчетная доступность аренды за год выросла, так как зарплатные предложения увеличились, а медианные ставки найма снизились. Новая постановка главного драм-н-бэй спектакля «Планеты» от «Радио Рекорд» перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Вики и стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже через полчаса стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Да что это нормально?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: В «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Включайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
13: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис «Сос-кнопка» всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7. От 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Где

Рекорд Дэнс. Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из-за поя 160.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
2: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Ну что, рекордушка, привет, привет, привет, Казань. У микрофона Адели, это шоу «Хочу и баста». Что, обратный отчет запущен на часах вечер понедельника, 31 августа. Вот он, последний летний день. Ну, в этом году, естественно. До осени осталось буквально несколько часов, и мы официально закрываем эту главу под названием «Лето 2026». И знаете что, вместо того, чтобы грустить по уходящим теплым дням, я предлагаю провести этот час так, чтобы лето ушло красиво, да, как в песне «Рома Зверя». С громкой музыкой, с мощным настроем. План на сегодня простой. Врубаем любимые треки, забиваем на осеннюю хандру авансом, который, возможно, завтра наступит, и делаем то, что действительно хочется. Ну, как минимум, едем домой. Хочется же, правда? Шоу «Хочу и баста» стартует. Никаких сожалений, только правильный вайб, друзья мои. Но завтра мы насладимся всеми красками осени, 1 сентября. Мы знаем, чем это грозит. Помимо красивых первоклашек и студентов, еще утречком надо выйти явно пораньше. Ладно, не будем о грустном, погнали!

Ну что, завтра начинаем уже осенний марафон. Пока в лете официально, но немножко грустненько стало, пишет нам Владимир. Настроение падает, у меня трое детей, опять эти уроки и так далее. Это все бесконечный круг. Владимир, нормально все будет, каждый год одно и то же, переживем. Но настроение хочется поднять, поэтому два билетика в кино хочу отдать тебе. Нет, Владимир, не тебе пока, а кому-то из тех, кто сейчас вместе со мной на хорошем вайбе таком рекордовском. Я задаю вопрос, ты отвечаешь быстренько, будешь вторым, билетики в кино твои. Ну, немножечко поднимаем настрой, чтобы осенью взять попкорн любимого человека и отправиться смотреть какой-нибудь классный фильм. Давай сначала запиши номер нашего ТГ, именно туда нужно отправить правильный ответ. 8-939-303-101-9. Еще раз, 8-939-303-101-9. Это наш ТГ, сюда отправляй ответик. А вопросик такой. Угадай фильм по трем вещам. Волшебная палочка, круглые очечи и шрам. Какой это может быть фильм? Пиши название. И если ты будешь вторым с правильным ответом, то билетики в кино вручают тебе, чтобы ты классно проводил свой вечер не только с Радио Рекорд, но и за просмотром хорошего, интересного фильма. Мы погнали дальше.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
8: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
10: Реклама «Нефеда». ООО «Каргоби». ОГРН 128-70-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш».
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Итак, ну что, конечно же, ответ на мой вопрос очень простой. И 24 сообщения, да, не так много, но 24 сообщения с правильным ответом меня убедили в этом. Конечно, очки, шрам и палочка – это все Гарри Поттер. Прекрасная идея, как провести, ну, хотя бы несколько выходных осенних под пледом и уютненько так. Но я обычно делаю так. Что ж, я обещала, что второй с правильным ответом парень или девушка забирает билетики в кино, и сегодня это Дмитрий. Дмитрий, я тебя поздравляю. Последняя цифра номера телефона 80. Я думаю, ты сейчас слушаешь и понял уже, что билетики твои. Все расскажу за эфиром, как, где и что забрать. Ну и желаю приятного просмотра. Ну а мы продолжаем наш эфир. Что хочу тебя спросить. Вот все, последний летний денечек, вернее вечерочек уже, да? Лето, конечно, было не очень ласковым. Постоянно дожди, то холод, то еще что-то. И действительно, какие планы, ноги летели в тартарары. Мы, конечно, не унывали, но тем не менее, препоны есть и, ну, были. Что тут говорить-то? Надеемся на хорошую теплую осень. Все, я к погоде привязалась, но вопрос такой. Успела ли ты закрыть все летние гештальты? Может быть, осталось то, что ты не успел? Поговорим об этом. Что же ты не успел сделать за эти, ну, прекрасные 3 месяца? Я, как минимум, не успела съездить на море. И очень сильно грущу по этому поводу, но ничего, возможно, в следующем месяце как-нибудь исправлю. Пиши и ты свои мысли, что ж ты не успел, но очень хотел. 8 939 303 101 и 9.

Итак, обсуждаем, какие гештальты летние были не закрыты и что пишут нам рекордсмены. Сообщение от Алиночки. Привет, Радио Рекорд. Привет, Адель. Что я не успела сделать летом, это выгулять все свои летние платья. Постоянно ходила на работу практически в одном и том же, а столько новых летних платьев по сей день висят в моем шкафу. Вот сегодня я пришла в коротком летнем платьичке в офис, все подумали, что я сумасшедшая, судя по погоде. Алиночка, ну береги свое здоровье, это в первую очередь, все равно, ну как-то прохладненько, а платьички можно будет надеть в отпуск, никуда они не денутся, главное не толстеть, не худеть, ну чтобы все было так же, как и при покупке. А вот, кстати, про толстеть и худеть пишет нам Ильшат. Привет, Рекорд. Мой главный незакрытый гештальт, я так и не похудел к лету. В мае купила абонемент в зал, 3 месяца не посещал, точнее, 1 раз сходил, чтобы активировать карту. Но было много работы, ничего. Теперь это мой новый гештальт на лето 2027. Слушай, ну, 1 раз это уже тоже победа, между прочим, галочку поставил и пошел дальше. Главное, стабильность. Зато деньги фитнес-клубу пожертвовал. Ну, как бы доброе дело, сейчас кризис, туда-сюда. Тоже неплохо, да? Сообщение от Олега. Привет, Радио Рекорд. За это лето мы ни разу не съездили на дачу, ни разу не косили траву и ни разу ничего не посадили и не собрали и не привезли домой. И я этому очень рад. Ну, я понимаю, да, на даче не всем нравится работать, тем не менее, это не совсем тогда не закрытый гештальт, это удача, удача. Вы выбрали такое лето, все уже понеслось, чтобы не пахать кверху попой. Тоже нормально. Что ж, мы погнали дальше. Есть чем поделиться, поплакать, спеши. 8 939 300 301 9.

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Да что вы заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.

Итак, продолжаем о незакрытых гештальтах. Что ж ты хотел сделать в течение трех этих месяцев? Июнь, июль, август, и не успелась. А, да, работы ведь много у многих, а что ж поделать. Так, сообщение у нас от Константина. Весь май планировал романтично встретить рассвет на крыше с девушкой. В итоге в выходные мы всегда спали до обеда. Поэтому лето прошло, рассвета не было. Мы недовольны. Почему-то весь май думали, весь июнь, июль, август прозевали, да? Но на самом деле вообще не страшно. А что, в смысле, осенью не бывает никаких рассветов? Осенью, мне кажется, они даже красивее, такие более драматичные. Так, идем дальше. Привет, Радио Рекорд, пишет нам Ольга. Хотела за отпуск сделать ремонт, наконец-таки, на балконе, чтобы пить там кофе красивым летним утром. Начинает свой день именно так. Сейчас уже 31 число, на балконе стоит три банки.

продолжаем обсуждать твои незакрытые гештальты этим летом, в последний летний день 26-го года. Ну вот, сообщение у нас прилетело от Максимки. Привет, Радио Рекорд. Мой незакрытый гештальт такой же, как у тебя, Адель. Я так и не съездила на море, хотя очень хотела. Твердо обещала себе сначала в июне, потом в июле, потом в августе. Вот уже все, сентябрь на носу. Ни денег, ни отпуска, ни свободы. Обидно до слез. Так, не плачем, не плачем. У нас еще столько времени. Сейчас жизнь такая, что можно уехать из осени, даже из зимы в лето. Мы все можем. Ну, главное, денежку подкопить. Идем дальше. Сообщение у нас от Ирика. Рекорд, привет. Я очень хотел съесть нормальный шашлык и ни разу этим летом не смог это сделать. Как минимум, ничего не получалось. Приехали на дачу с друзьями и забыли мангал, уголь, рожек, все, кроме мяса. Пришлось на сковородке жарить. А хотелось именно вот этой атмосферы с дымком, с банькой. Понимаю. И осенью, когда уж похолодает, мне кажется, даже поприятнее как-то, да? Ничего, не расстраиваемся. И есть еще сообщение у нас от Виктории. Привет, Радио Рекорд. Я за все лето не смогла нормально отдохнуть на пляже. Никуда не ездила, не купалась, не загорала, только работала, ну или сидели с девочками в кафешках. И то из-за погоды приходилось все время как-то в пледы укутываться, все равно не та атмосфера. Ну да, в этом году немножко холодно было, но все равно жаркие денечки тоже мы ловили. Ничего страшного, успеем на следующий год. Но вообще жизнь, конечно, не надо откладывать на потом. Но главное не грустить. Все, ну не купались. Я тоже один раз в этом году, вернее, не в этом году, а этим летом побывала на пляже. Ну, да, хотелось бы больше. Двигаемся дальше, слушаем любимые треки. Ты слушаешь «Хочу и баста», это Радио Рекорд.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на первом танцевальном сейчас в центре Казани плюс 16. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный, обещают синоптики, 4 метра в секунду.
0: Record. Реклама. Как расшифровывается мум?
2: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Ну что сегодня обсуждали, что же ты не успел сделать за это лето? Не грустим, а просто, ну, как бы планы передвигаем. Звездное небо не посмотрел. Осенью что, звезды куда-то исчезнут? Я думаю, прекрасная возможность есть. Эти теплые денечки точно будут там, бабье лето и так далее. Вот, по поводу купания у нас очень много мест в Казани, где можно и зимой, и летом это сделать. Так сказать, закрыть этот самый гештальт. Не обязательно пляжный песок. Ну, все можно, да? И вообще, в принципе, не надо грустить, ребят. Ну, говорят же, у природы нет плохой погоды, также нет плохого времени года. У нас вообще, кстати, вот в нашем городе особенно, вот эта сезонность, она же такая красивая, она такая прекрасная. Лето яркое, теплое, ну, не совсем в этом году, окей. Потом осень, такая вся золотистая, зима, белая, пушистая. Сейчас, наверное, все водители подумали: Адель, ты вообще нормальная? Нет, ты помнишь вообще, что происходит, когда зима, и это все надо откапывать? Ладно, ладно, просто хочется искать плюсы. Если гештальт не закрыты, либо переносим их на следующий год, либо выполняем осенью все возможности в наших ручках. Ну что ж, спасибо тебе, что ты был со мной, был с рекордом в этот прекрасный летний пока еще вечер. Ну а завтра мы с тобой встречаем красивую, надеюсь, теплую осень. С тобой была Адель. Пока-пока!

всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Ну а уже этой осенью главное транс-событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия» — «Портал». На сцене Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Питер, Temple of Deer. Уже завтра, кстати, цены на билеты вырастут, имейте в виду, а доступные категории тают на глазах. Успевайте купить билеты выгодно на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Ну и давайте расскажу о том, традиционно, какие треки мы с вами из самого вкусного и интересного послушаем в этом часе. Это будут Афроджек и Лукас и Стив, Control, Record Mix.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Дэнс. Радио. Засада на первой танцевальной. Расскажу о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, сейчас затор на Кулгали от Фучка до Овражной. 20 минут в пути. 13 потеряешь на проспекте Победы в сторону Закиева. И такая же ситуация от Свиулина, двигаясь в сторону Кулгали. Желаю тебе удачи в пути. Конечно же, классного пока еще летнего настроения вместе с Радио Рекорд.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
4: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
3: Ну, тюка, молодец.
4: Центр металлокровли, Казань.
5: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
10: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
9: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
16: Больше сделок.
15: Квартиры от агентства «Статус».
16: Строительство загородных домов от честного застройщика.
15: Складывайте возможности. Умножайте доход.
16: Приглашаем к сотрудничеству.
15: 249-1909. 249-1909.
17: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
18: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
19: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
18: Паста.
20: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
21: Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-826-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш».
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп объявил, что США заключили с Венесуэлой крупнейшую нефтяную сделку. Американского лидера Вашингтон в рамках соглашения получит под контроль более 65 миллиардов баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. Банк России решил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать из кассы до 50 тысяч рублей наличными по одному договору займа. У российских банков возникли сложности с загрузкой приложения для цифрового рубля в App Store, пишут ведомости со ссылкой на источники. По данным газеты, кредитные организации не могут даже на время разместить такие сервисы в магазине Apple из-за отсылок, указывающих на их связь с государственной финансовой системой России. Цифровой рубль официально войдет в обращение с 1 сентября. 21 банк должен будет предоставить гражданам возможность открывать счета в этой форме нацвалюты, при этом большинство из них находится под санкциями, отметила газета. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на радиорекорд.ру 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Человек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лень. Перегруженный миллениал. А перегруженный зумеры нет?
3: Да на зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому надлому не подвержены. А это потому, что у нас по-другому делаем. У нас другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще бронировали.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам, по ощущениям.
2: Чувствуете, да?
3: Чувствую такое.
2: Надломались, да?
3: Молот в душе.
0: Крем-хруст-шоу. Рекорд. Реклама.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, по крайней мере, в течение ближайшего часа ты вместе с нами, дорогой, будешь обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, ученые говорят, что по понедельникам количество сердечных приступов вырастает на 20%. Также считается, что в понедельник ваши весы покажут вам самый большой вес за всю неделю, даже при условии, что вы соблюдаете самую строгую диету. Еще говорят, что именно в понедельник человек тратит на жалобы и нытье в среднем на несколько минут больше, чем в любой другой день. И, наконец, больше всего из так называемых черных дней недели было именно черных понедельников. Удивительно здесь только одно, что при такой насыщенности, при такой значимости этого дня недели его так не любят. Но лично нам в любом случае пофиг, потому что и в понедельник тоже мы начинаем работать здесь тогда, когда он фактически уже закончен. Начинаем обсуждать новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: По центру Петербурга прошли четырехметровые Пушкин, Гоголь и Достоевский. Гигантские куклы писателей вышли на улицы в рамках спектакля. Во время прогулки классики читали свои произведения, пели, шутили и спорили, кто из них самый великий русский писатель. Марионетки прошли по маршрутам, связанным с жизнью и творчеством литераторов.
2: Петербуржцы не обделались от четырехметрового Гоголя? Знаете, времена сейчас тревожные, все и так на нервяках, и тут тебе навстречу четырехметровый, да еще и поющий Достоевский. Это хоть не в Шушарах было?
1: Нет, это было в центре, как было сказано.
2: Нет, ну, слава, что, если это было бы в Шушарах ночью, потому что ночью в Шушарах 4 метра Гоголя, это можно конь не двинуть.
1: Но может он из центра ночью ушел в Шушары, поэтому никто не пострадал. Вообще, знаете, Гоголя много не бывает нам, ну, петербуржцам.
2: Это не высоту.
1: Да вообще.
2: Как сказать? А, ну хорошо, допустим, но, знаете, я не уверен вообще, ну, если Гоголь шутит и поет, там же было сказано, они пели и шутили. Я представляю, как шутил Достоевский. Наверное, жестко так шутил, да, что обделаться можно, да, так?
1: Ну, то подходил со спины, замахивался топориком, там, ну, не знаю, выпрыгивал из петербургских этих темных, мрачных, депрессивных подворотен внезапно. Эй! И распахивал свой сюртук.
2: Да, это шутка.
1: Четырехметровый Достоевский.
2: Да, когда у тебя 4 метра шутить легко, а прохожим что делать? Вот с такой шуткой.
1: Смириться. Классика же все-таки.
2: А Пушкин пел? Что мог петь Пушкин? У меня проблема ламба или фера. Что он пел?
1: Что-то из своего. Вот он там. Выпьем с горя, милая старушка, где же кружка, сердце будет.
2: Пел, да? Ну окей, ну объясни. Ладно, тогда я просто не понял. Вы можете объяснить мне? Значит, что значит, там было сказано, гигантские куклы этих, значит, писателей вышли на улицы в рамках спектакля. Что-то вышли на улице в рамках спектакля. Им что, сцены стало мало?
1: Да.
2: То есть четырехметровому Гоголю стало тесно в кукольном театре. Знаете, как Кинг-Конгу, помните в фильме, где он на сцене разорвал цепи и всех там покрошил винегрет? Что-то вышли,
1: как вы? Ну, не покрошил винегрет, по-театральному, это, как вы, если помните, называется, сломал четвертую стену. И вышел даже не просто в зал, как бы, да, а вышел на улице.
2: Хорошо, ладно, но вышли боксом там, да, называется, иммерсивный, там, шмиммерсивный, не знаю. А зачем они 4 метра-то? В чем прикол? Зачем Гоголю 4 метра? Помните классику? Нам нужны такие Гоголи, чтобы нас не трогали. А тут 4 метра. Как же ему не трогать? Извините, 4 метра так и провоцируют тебя на них повертить.
1: Да, на безнаказанность, как бы наталкивают.
2: Особенно в Питере ночью. Что такое Гоголь? Вот если бы вы встретили.
1: Я встретил как-то одного Гоголя.
2: Тронул?
1: Да, он ходил Гоголем.
2: Вот в наши времена Гоголи были как Гоголи. 1.70 не больше.
1: А больше меньше, наверное.
2: Да, меньше, конечно. Потому что больше было нельзя, потому что партия бы не разрешила. А сейчас видите, сколько свободы. Хочешь Гоголя 4 метра? Пожалуйста. Хочешь Пушкина 4 метра? Хочешь Распутина 40 сантиметров? У них, кстати, сколько было?
1: Ну, там что-то такое, да. А Маяковский был бы вообще 6 метров, наверное.
2: Да, он же
1: так был
2: высокий,
1: да. Здоровенный,
2: да.
1: Там.
2: Короче, вопрос не про это. Это какая-то местная питерская лабуда.
1: Движуха.
2: Движуха, как угодно, наша местно-локальная. Но дело же не в этом. Хорошо, что это идет из Питера. И хорошо, что нам напоминают про метры из Петербурга, да? Что метры, размер Гоголя имеет значение. И поэтому вопрос к тебе. Там, вне зависимости от того, в каких ты отношениях с литературой, в том числе и с русской классической. Несмотря на то, что, конечно, в жизни, кстати, никто из этих специалистов, они не встречались. Ни по Пушкин,
1: Пушкин с Гоголем.
2: Пушкин, может быть, с Гоголем.
1: Нет, точно,
2: да, Пушкин с Гоголем. А все, но не Пушкин с Достоевским и точно там Пушкин не Достоевским.
1: Они там, да.
2: Не, ну, не, это не имеет значения. Важно, вопрос какой. Вот кто из писателей, вот смотрите, они там спорили, да, Пушкин, кто из них круче. Кто из писателей, из наших русских прежде всего, самый крутой?
1: Самый топчик.
2: Во, это литературное слово. Да, да, конечно. Для тебя кто самый крутой? Почему? Как он на тебя повлиял, да? Может быть, знаете, там, да, там, думал ты, что Лев Толстой, да, а на деле...
1: Вот, и, кстати, вот именно. А кто, по-твоему, может быть, не крутой, как бы? Ну, такой отстойный, да. Такой, ну, такой, ну, такой. И почему, главное, почему, да? Ну,
2: да, такой, конечно, самое главное. Такой, да? Писатель, который на тебя повлиял, он самый крутой потому-то и потому-то, и самый отстойный тоже...
1: Нище!
2: Это нище, но это тогда Горький. На дне, у него же на да. дне, да. Хотя я-то у него же не на днище, да? На днище. Хотя бы не на днище. Пишите, обсудим, в общем, в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россия стала крупнейшим получателем украденных в Канаде дорогих автомобилей. Об этом пишет The New York Times. Дорогие Land Rover, Toyota и Dodge массово угоняют в Канаде, после чего переправляют в Россию, в том числе через Объединенные Арабские Эмираты. С февраля 2024 года по июль 2026 Интерпол зарегистрировал 4798 сообщений об автомобилях, обнаруженных в Российской Федерации. При этом российские власти предложили разрешить регистрировать машины, которые находятся в базе Интерпола по запросам недружественных стран.
2: Клёво! То есть украсть в Канаде – это не зашквар?
3: Ну, а если через Эмираты как бы там провести...
2: Конечно, это отмывает, как бы полностью снимает.
3: Технически мы не из Канады, мы из Эмиратов взяли машины.
2: Это ваш.
3: А их история до Эмиратов нас совершенно не волнует. Пробег, не пробег, не важно.
2: Что было через Эмираты, остается до Эмиратов. А слушайте, а это вот только машин касается. А вот если я, например, в Канаде барсетку отожму, это тоже норма? Не будет считаться? Ну, Канада все-таки.
3: Ну, нет, если вы сами будет считаться. А если вы переведете, опять же, через Эмираты...
2: Нет, то есть, если меня в Канаде поймают, да...
3: То вы, конечно, будете по-канадски...
2: Если я вам скажу, что... Ну, а если я скажу, что у нас вот такое воровство в Канаде не считается, нет?
3: Ну, сложно все, понимаете? Нет, Эмираты как бы это вот панацея. Это вот,
2: я надеюсь.
3: Вот, это все прощает.
2: Смотрите, то есть Россия, да, стала крупнейшим получателем украденных в Канаде дорогих автомобилей. То есть у нас по улицам ездят стыбзенные из Канады машины, что ли? Вы знаете, это поразительно, потому что я вот сейчас вспомнил, значит, у меня там несколько лет назад там товарищ, значит, один жил в Канаде. Сейчас он, по-моему, куда-то там сдриснул в США, по-моему, неважно. Так у него там реально, у меня там даже целую историю там на ушах висел, что у него там угнали какой-то, не просто там автомобиль, у него там трак украли его. Там даже фотки присылали.
3: То есть большой
2: автомобиль. Большой, ну такой не очень большой, такой средний такой, да, такой желтенький.
3: О!
2: Что важно. И знаете, мне кажется, даже вот теперь я после этой новости, мне кажется, что я его даже видел здесь. Эту его машину. То есть я могу успокоить его, сказать, что с его траком все в порядке, да, что он в хорошем состоянии, да, что хозяин новый за ним ухаживает.
3: В хороших руках, да.
2: Это хорошая новость.
3: Тут главное вовремя отклеить наклейку с заднего стекла в виде канадского кленового листочка, да? Снять.
2: Ну, да, это уже не важно. Можно и не отклеивать. Но, значит, дорогие машины массово угоняют в Канаде, после чего переправляют в Россию, в том числе через Арабские Эмираты. Все-таки, а вот зачем через Арабские Эмираты? Это потому, что в Арабских Эмиратах тоже дофига наших?
3: Да? Ну, возможно, это дело даже не в этом. Возможно, угоняют, собственно, арабы. И как бы по протаренному пути к себе домой.
2: Может, знаете, действует... сначала себе.
3: Да, в Канаде действует такая банда черных эмиров, как их назвали в прессе. Знаете, такие неуловимые угонщики.
2: А ночью
3: собираются там в этих своих арафатках, знаете, таких платках, замотанными лицами.
2: Так.
3: Вот, потом как бы... А какой там прямой путь из Канады в Эмираты? Ну, там путь, конечно, такой...
2: Ой, извилистый, я бы сказал.
3: Очень,
2: да,
3: чрезмерно извилистый, да.
2: Да, ну, только нет там прямой дорожки протоптанной. Нет, так сказать.
3: Ну, как-то на лодках там, на плотах.
2: Ну, хорошо, ладно. А из Арабских Эмиратов сюда уже как?
3: А тут уже как бы тут уже пару остановок, дорогу, как да? говорится. Знаете.
2: Ну, то есть, вот, значит, нужно все-таки, если что, не надо прямо из Канады, да?
3: Не-не-не, конечно, из Канады.
2: Через Эмираты.
3: Тем более, скоро их легализуют, видите, предложило же наше правительство.
2: А если, вот, чтобы не было уж, вообще никаких проблем, вот, здесь угнали машину, привезли через Арабские Эмираты сюда из Канады. Например, кто-то, может быть, даже подозревает, что это вот прям, может быть, она из Канады. Может быть, на ней как-то написать «Арабские Эмираты».
3: Нарисовать араба красивого. На капоте.
2: Тогда 100%
3: верблюда.

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Хруст-шоу.
1: Герман Стерлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России. По мнению православного миллиардера, уровень разводов в стране уже достиг 100%. Решить проблему можно радикально. Просто лишить женщин телефонов.
2: А чё, идея хорошая. А только вот вопрос чисто технический. А как их у них отобрать? Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице, просто подбегать и выхватывать.
3: Да, и убегать такая была.
2: Кстати, очень хорошая идея. И, кстати, очень хорошо работала. То есть вырывали телефоны, и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там, да? Яхты шестиметровые у многих.
2: А те, у кого отнимали, они не разводились, да, после.
3: Шапки можно срывать. Куда это все ушло?
2: Да.
3: Вместе с меховыми шапками ушел.
2: Может быть, что-то и Герману Стерлигову перепало. А если еще у нее, например, не только телефон на улице, но и сумочку вырвать с паспортом и деньгами, то она вообще будет всегда только от мужа зависеть, потому что ни денег, ни паспорта. Единственное, у меня вопрос только один. Идея потрясающая. Ну, а вопрос очень важный, и мы должны на него ответить вместе с Германом Стерлиговым. Кто будет этим заниматься? Кто будет отбирать у наших женщин телефоны? Я сразу скажу, что я пас. Потому что я не буду, потому что я не хочу тоже остаться без телефона в СИЗО, после того, как меня это.
3: Да. Ну, у кого поднимется рука на свою женщину отобрать у нее?
2: Ну, не обязательно свою. Тогда смотрите, значит, кто? Кого он призывает? Значит, остаются у нас кто? Значит, мужики, женщины, старики и дети. Значит, Стерлигов призывает кого-то из них отбирать телефоны, потому что больше некому. Так вот, вам вопрос, господин Кремов. Кого, как вам кажется, именно он призывает отбирать у женщин свои или не свои там телефоны? Значит, мужчин, стариков или детей?
3: Слушайте, ну смотрите, дети хороший вариант, потому что от ребенка никто не ждет такой подляны. Какой такой мальчик, мальчик такой, щечки розовые, такой пухляш такой, да, глазки блестят. Ну кто от него ждет, что телефон выпадет? Но дети слабые.
2: Конечно.
3: Их может отварить женщина,
2: да,
3: нормально.
2: Тогда.
3: Старики немобильные, плохо
2: так
3: бегают, как бы не могут.
2: Тогда кто остается?
3: Мужчины не будут. Нет, давайте, мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем, как бы, государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС, там.
2: Отнимать телефоны у женщин? Понимаете, а вдруг...
3: Таможня там, не знаю.
2: Знаете, ну, бывают, ошибки не может быть. Сейчас, знаете, особенно зумеры, они так выглядят сзади особенно, как тетеньки, потлатые такие. Отняли у зумера у мужика, и что? Нет, это плохая идея.
3: Какой-то экспресс-тест проверить, штаны ему оттянуть зумеру, так.
2: Да, это...
3: А у них не широкие или легко оттягивают?
2: Много, понимаете, сложностей. Нет, это все. То есть вы абсолютно правильно сказали. Значит, смотрите, мужики отнимать у женщин телефон не будут, побояться, что там она заявление напишет, как это сейчас происходит. Значит, стариков и детей у них не хватит сил. Тогда, ну, Росгвардия, то, что говорите, ну, это тоже очень странно. Остается только одно. Отнимать тому... кто, собственно, это и предложил. То есть самому Стерлигову. Ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом, да, может подкачаться и просто-таки отобрать у всех российских женщин телефоны. А вот мы, да, вот я уже, вот когда он там уже у пару миллионов отожмет, мы уже присоединимся на последней стадии. Знаете, когда вот он дернет за сумочку, выдернет, пороется в сумочке, достанет телефон, да, вот тогда уже я как бы и подойду.
3: Ну, слушайте, ну как бы мы все, ну, Герман Стерлигов человек узнаваемый, известный, ну, такой, нужно бороду сбрить для этого.
2: Ну, конечно, да.
3: Чтобы замаскироваться, чтобы женщины не
2: под
3: думали,
2: кого?
3: Что
2: к ним... А кто обычно... Ну, да, без бороды, конечно, проще отнимать.
3: Да, потому что, да, он такой, ну, такой, ну, типаж такой яркий, характерный такой, да, он узнаваемый. Ну, все там...
2: Да, а как?
3: Такой, как-то, ну, не знаю, побриться, гугу. Все будут думать, что это Иосиф Пригожин.
2: А
3: ему женщины доверяют, смотрите, он же такой приятный человек.
2: Ну, в любом случае, вот когда Герман Стерлигов уже отожмет телефон, и когда он уже схватит телефон и побежит, вот тут я уже готов к нему присоединиться.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Туристы приехали в Петербург на экскурсию по местам преступления и наказания, но вместо духа Раскольникова неожиданно встретили петербуржца, который ходил по-большому прямо посреди улицы. Запись такого перформанса быстро оказалась в соцсетях.
2: Но вместо духа Раскольникова получили душок за Серикова. Слушайте, а чем вам не преступление и наказание? Смотрите, посрал на улице и сразу наказание. Видео разлетелось по соцсетям.
3: Ну какое же наказание? Там лица же не видно, то есть нормально. Это те самые 15 секунд славы.
2: Зато видно орудие преступления. Но у меня, знаете, у меня тут очень серьезные возражения. Во-первых, а кто сказал, что это не дух Раскольникова? А что, Раскольников не какал? Да, у Достоевского там об этом прямо, конечно, не говорится, да. Но намеки есть. Дофига.
3: Пойду-ка я посмотрю Раскольников.
2: Нет, это не намеки, это впрямую. Такого нет. Этого альтернативная версия. Там ему, слушайте, это, как бишь ее, Настасья, да, она ему приносит постоянно остатки там всякой еды с барского плеча, там, что у него денег на другое нет. Да, и раз она приносит ему еду, значит, Раскольников это ел. А раз он ел, значит, и какал. Значит, почему нет? Это не противоречит.
3: В бесах только так это все они там... Бесы,
2: да. Но это во-первых. А во-вторых, значит, там было сказано, вместо духа Раскольникова они неожиданно встретили петербуржца, который сходил по-большому. Так, ребята, так это же лучше. Это прекрасно. Боже, что такое дух Раскольникова? Дух Раскольникова – это дух болезненного, почти свихнувшегося чувака, который убил двух теток. Что в этом духе-то хорошего? А чувак, который на улице какает, это не дух, это просто душок.
3: Да, это как бы внутренний мир Раскольникова проецируется на Петербург, да, Достоевского, Петербург, так называется. Такой мрачный такой, вот как раз абсолютно в формате Петербурга, конечно, Достоевского, да? Безысходность.
2: Нет, там скорее так немножко более, я бы даже сказал, там более, знаете, мне это дух там немножко...
3: Не, ну как? Я так вижу.
2: Там, я бы даже сказал, знаете, почему-то держат такие даже... нотки Ильфа и Петрова, я вам сказал немножко. Но я видел это видео, на самом деле, и вам рекомендую, если вы хотите что-то знать про Петербург. Значит, и как там, значит, там, на видео, значит, стоит группа туристов, там, да, и экскурсовод, ну, за кадром, там, и он что-то рассказывает, причем я даже, он нам типа говорит, там, значит, еле, знаете, ну, голосом вот этого, вот этими интонациями экскурсовода, да, полупевческими, Елизавета уйдет, а значит, старуха будет одна. Значит, и в кадре за спинами вот этих вот туристов...
3: Нет,
2: значит,
3: за спинами экскурсовода, а туристы лицом...
2: А, это экскурсовод? Это, ну, да, неважно, значит, за спинами, нет, я не так это увидел, не имеет значения, значит, за оградой, значит, чья-то жопа с приспущенными штанами... И из нее вылезает дух Раскольникова. Ну, то есть кал. Значит, это, конечно, очень живописно, да? И ты действительно дух Петербурга здесь ловишь сразу. Не этот, знаете, открыточно-галерейный, типа, давайте говорить правильно, как петербуржцы, как у нас здесь пишут. А настоящий питерский, где Да, петербуржцы какают на улицах, но зато говорят правильно, как петербуржцы. Мы же не знаем, как этот чувак говорит. Мы видели только его очко.
3: И не какаем, а испражняемся.
2: Да, это тоже важно.
3: Проводим процесс дефекации.
2: Да, так вот. А так он, может быть, вообще, может, он филолог. Мы не знаем же, да? Но, знаете, у меня претензии к этому экскурсоводу. Значит, она, значит, вот это про эту старуху, про Елизавету, и никак вообще в кадре, по крайней мере, на видео, не отреагировала на этого какающего мужика. А могла бы, как хороший экскурсовод, интегрировать его в свое повествование. Там она что-то говорит, там, Елизавета уйдет, старуха будет одна, и дальше могла бы сказать, указывая, атмосфера становится напряженная. Посмотрите направо, вот такая. Вот, да? И в этот момент она действительно становится напряженной. И могла быть как часть перформанса. Это уже иммерсивная такая штука, понимаете?
3: Я думаю, что все правильно она сделала, что не реагировала. Потому что это, ну, то есть, просто создавалась атмосфера, как бы, да, вот такой визуальный ряд. Как бы. Она говорит, Достоевского сзади. Возможно, даже был аниматор приглашен специально для экскурсии. Вот, и даже может, не аниматор просто какой-то, знаете, студент на подработках, а большой какой-то артист из БДТ, возможно, там, да?
2: Так, такое доверить могли ему. Да, и поэтому в связи с этим у меня самый главный вопрос. Там было сказано, что, значит, приехали на дух Раскольникова и неожиданно встретили петербуржца, который сходил по-большому посреди улицы. А почему они решили, что это петербуржец? Может, это тоже турист? Тоже приехал за духом Раскольникова, послушал экскурсовода про то, как Раскольников зарубил старушку. И так впечатлился, что от страха.
3: А возможно, не турист, который впечатлился, а просто индус. Ему и Достоевского не нужно читать.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Крем-хруст-шоу.

0: Конечно же, вы сегодня недостаточно строчили своими пальцами по клавиатуре или по телефону, и поэтому мы предлагаем вам сделать это еще раз. Прямо сейчас вы понаписали нам кучу сообщений, да и предлагать было не надо, потому что вы это сделали еще и до этого. И кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости», «Че там?».
1: Но тут у нас была новость о том, что по Петербургу расхаживали четырехметровые куклы русских великих писателей Пушкина, Гоголя, Достоевского. И, среди прочего, они спорили между собой, разумеется, шутейно, о том, кто из них как бы лучший писатель. А мы спросили тебя, кто лучший писатель? Кто, какой писатель топ? Не обязательно из этой троицы. Вот какой ты считаешь, чему он тебя научил, почему он лучший? Или же какой не такой, ну такой вяленький такой, да, не самый лучший писатель.
0: Ну или прям откровенно, давайте или же откровенно. Такой, ну, что хуже вяленького?
1: Такой прям нищий такой.
0: Совсем, ну. Или да, просто да, вообще полшестого, а не писатель.
1: Ну вот, кстати, по этому поводу пишут нам наши известные на рекорде литературные критики. Гоголь — это, конечно, не круто. Вот Шинель это, про Акакия. Ну кому это весело? Читать это не круто, не мощно, не духоподъемно. Ну, кстати, тут вот, ну, я согласен, что как бы духоподъемности здесь как бы, ну, вот, только в Чехове меньше духоподъемности, наверное, чем в Гоголе.
0: Да, то ли дело Достоевский. То ли дело Толстой. Но понимаете, какая, кто это пишет?
1: А я уже потерял.
0: Ну, значит, да, действительно, чувак, но понимаешь, какая штука? Кто бы ты ни был, кто бы ни писал. Дело в том, что, ну, ты выбрал не самое, просто ты, тебе не повезло. Ты у Гоголя вот наткнулся на Шинель, видимо, случайно. В этом смысле. Тебе же позитив нужен, да? Позитив.
1: А подъемность там?
0: Да, есть же, ну, у него, послушайте, ну, есть у него веселый, например, нос, да?
1: Да, отлично.
0: Это что, не, вот, это раз не духоподъемно? А, у да, человека...
1: А Тарас Бульба очень духоподъемный.
0: Ну, это...
1: Что, помогли тебе твои ляхи?
0: Не, ну это, нет, все-таки нос, согласись, нос, сам по себе, он же такой, да?
1: Ну, он какой такой? Такой, да.
0: Скажите, у кого еще, где? Я даже не помню, ну, в каком произведении, назовите мне любое произведение, сейчас, может быть, действительно что-то у меня выпало, где у персонажа какая-то часть тела пошла гулять по Невскому. Или по какому-то...
1: Не по Невскому, но вот колобок по лесу гулял.
0: По лесу, но это не часть тела.
1: Голова,
0: башка. Нет, все-таки нет, это не башка, это все-таки испекла бабка, это блюдо, да. Если хочешь. Нет, а вот чтобы нос, палец, пенис, кстати, тоже, почему нет, гулял, да, где-нибудь у кого-нибудь.
1: Ну, может, у Гоголя в черновиках это завалялось,
0: а потом... Что вам начать?
1: Он же там, вспомните, он свою первую поэму уничтожил, как бы, да, по целиком, как-то называлось, да, как какого-то немецкое имя и фамилия.
0: Да. Так вот, нет, и просто в чем духоподъемность носа? Потому что там нас учат, Гоголь нас учит, а Гоголь это всегда про мораль же, да, учит, ну, да. Он нас учит чему? В духовном, вот. Что...

0: фотографии.
1: Ну, там, вы ведь в учебниках?
2: В учебниках, да.
1: Да вы знаете, видимо, мы в каких-то... в школе?
2: Да.
1: Тогда можно вам вопрос, господин Кремов? А чему тогда вас научила русская классическая литература?
2: Слушайте, ну всему. Ну как бы я к ней пришел уже после школы. Сначала в школе оторвался на письках, душу отвел. А так как ты...
1: Я вспоминаю, что-то нет, я не могу вспомнить. А, да, конечно.
2: Там просто... усы пририсовывали там. Ну, Анне Ахматовой.
1: Нет, ну это усы, нет, я вспомнил, да. Но не в учебниках, я помню, да. Действительно, да, действительно, мы приходим по-настоящему русскую ну, литературу по-настоящему начинаешь читать уже, конечно, после школы. А действительно, да, но в школах, конечно, начинается все с пиписек, правильно?
2: Ну, да. То есть, я уверен, что и Пушкин почему-то, Александр Сергеевич тоже в лицее рисовал.
1: И это на самом деле очень это удивительное свойство нашего образования литературы, потому что мы на самом деле литературу начинаем не с литературы, а с живописи. Мы, когда рисуем пиписки, да, ну, они или он, да, он же как художник себя проявляет, да, да. На самом деле. А потом, может быть, даже становится каким-то художником. И, может, это Никос Сафронов.
2: Уверен, сто пудов. И тут, знаете, такой психологический момент. А, рисуя вот эти вот всякие пиписьки или просто усы пририсовывали, знаете, выбитый зуб закрашиваешь, типа зуба нет. Ха-ха, смешно же, круто. Вот. Ты как-то, знаете, снимаешь его с этого пьедестала, когда
1: ну, урок. Ну, вот у вас же
2: человечество. Нет, нет, вот, знаете, памятник.
1: Конечно.
2: Вот, какой-то такой.
1: Это важно,
2: а конечно. Такой вот понятный тебе там,
1: а, да? Вот поэтому нам все, вам все понятно, да, все да. Простые. А, кстати, просто идите вопрос. Вы сейчас вспомнили все варианты, как зуб закрашивать, усики. А кому из писателей вы пририсовывали пиписку?
2: Вот пиписки я не пририсовывал, я сигару пририсовывал. Я пытался этому убедить учительницу, понимаете? Это сигара у Льва Николаевича.
1: Учительницу вы убедили. Меня нет, поэтому кому вы пририсовывали? Я надеюсь, это был Сергей, я не Ахматова. Так, ну, давайте я почитаю. Вот человек пишет с ником «Веселое ультранасилие». А, смотрите, жалоба прям. «В последнее время мало толковых книг про секс». И, кстати, да, нужно действительно с горечью сказать. Это вам, знаете, помните, это не Декамерон, Боккаччо. Ну, да, помните, там где-то туда-сюда. Что сейчас за толковые книги про секс? Можете вспомнить?
2: Слушайте, вот, кстати, ну, справедливости ради, как бы, в русской классической литературе тоже
1: да немного. Да фига! Хорошо, прям, ну, в русской классической нет, в модерне, да. Почему нет? Смотрите, как... Нос! Это что такое?
2: Ну, нет, все-таки нос — это нос. Нет,
1: смотрите, тот же нос. Как... А если посмотреть так? Вот смотрите, я вам покажу даже сейчас. А вот если так?
2: Слушайте, я всегда вот... Я вот...
1: Важно
2: правильно читать. А, вот, я точно, я пририсовывал нос. Нос.
1: Что?
3: Радио.
1: Начали, да?

0: Record. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
10: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
11: Реклама Нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-826-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на Фрэш.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: спрос как бы на это все дело, есть предложение, потому что дорого, как бы, да. За тысячу рублей с доставкой, это как бы...
1: Ну... Нет, конечно, нет, значит, подожди, доставка бензина, это что-то... То есть бензин можно купить онлайн и через Валберес, да? А нет, ну, лучше нет, ну, неважно. А,
0: пока вот на Авито.
1: Да, пока, да, хорошо, да, остановимся на Авито.
0: У них складов нет там, да?
1: При этом, да... У тебя вообще нет складов?
0: Не, ну как, если у тебя есть бензин, то склад бензина у тебя дома. Где-то
1: есть, ну, а, окей, да, логично.
0: Если зимнюю резину, то она у тебя на балконе там стоит.
1: Это очень удобно, кстати. Кстати, хороший бизнес-проект был у Авито изначально. И, значит, и что-то было сказано, при этом, значит, какие-то, ну, продавцы, да, некоторые предлагают привезти бензин там за 15 минут с наценкой в 6 тысяч рублей. А в чем прикол? Значит, объясните, я просто не понимаю, переплачивать 6 тысяч рублей, это потому, что бензин подорожал? То есть, скажем, у нас там в каком-то регионе бензин там... Вообще у нас, в принципе, бензин, ну, где-то за 3 месяца подорожал там, ну, там, я не знаю, там очень грубо, там, в среднем, там, процентов на 7, там, на 8, на 10. То есть, там, в начале лета, там, он по стране, там, ну, там, в зависимости, понятно, от бензина, стоил, там, 64 рубля, сейчас, там, в среднем, там, ну, скажем, 75, грубо, да? Ну, там, хорошо, округлим на 10 рублей за литр дороже. То есть, скажем, ну, 30 литров, это средний бак, там, да, плюс-минус, там, да? То есть, стал дороже в среднем на 300 рублей, да? И они, значит, решили всех перехитрить и покупают на Авито с наценкой 6 тысяч. Слушайте, а это хитро. Да, то есть вот прям так, то есть не 300 рублей, а 6 тысяч. Или речь идет о том, что его где-то нет. Я просто не понимаю.
0: Видимо, как бы где-то его нет.
1: Нет. Тут не было. Ну, послушайте, его в любом случае можно купить дороже. Или это все из-за доставки. То есть, ну, как бы наши люди привыкли, да, все в доставке, везде курьеры. И тогда я понимаю, доставка бензина — это реально очень удобно. Смотрите там, да, едешь на автомобиле, да, видишь заправка, заехал на заправку. Но вместо того, чтобы заправиться по цене там 67 за литр, ты вызвал на заправку доставщика за 6 тысяч. Круто! И приедет курьер, привезет бензин, а может еще и борщ.
0: Сам например. Тебя зальет его, как бы тебе нужно выходить из машины, же не нужно шланг вставлять, как бы, в бензобак.
1: Да, так бы это сделал заправщик, а тут все-таки курьер, это совсем другое, да. Как бы, да?
0: Или, может быть, куда-то встал на трассе Владивосток-Хабаровск, где-то там, в тайге, там, медведи ходят, знаете, бурые там вокруг, там, волки воют. И тут курьер на самокате.
1: Из Питера.
0: Да.
1: А у нас, знаете, я вот когда слышу такие новости, понимаю, что в России для тех, кто хочет делать бизнес, зарабатывать бабки из воздуха, границ нет.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Девушка из Ульяновска выдумала беременность и нарисовала детей с помощью ИИ, чтобы вымогать деньги у бывшего. После расставания 25-летняя девушка заявила парню, что беременна двойней. А позже отправила фото близнецов из роддома и начала просить деньги. Парень поверил и перевел ей 684 тысячи рублей. Когда мужчина приехал в Ульяновск, выяснилось, что дети существуют только в нейросети. А алименты девушка тратила на себя. Теперь ей грозит дело о мошенничестве.
2: А мужик, что, ку-ку, что ли? Слушайте, это что такое? Че он такой непродвинутый-то? Да он сам с помощью искусственного интеллекта мог сам ей фотки прислать, что он беременный. А за это, кстати, премия Чарли Чаплина. При помощи искусственного интеллекта

0: легко. Он бы мог ей прислать фотки, где беременный там он. И тогда кто в этом случае кому бы платил? Он ей алименты, она ему пособие по инвалидности.
1: Нет, тоже как бы алименты. Если от нее он забеременел, от нее, от девушки. И прислать ей фотки, как бы тоже сделать как бы с помощью ИИ детей, очень похожих на мать.
0: Было ясно, что от нее. Послушайте, что за человек такой? Она. А вот тетя, да, это тетя прошаренная. Тогда уже вовсю пользуется благами искусственного интеллекта. Это, знаете, это уже человек 21 века, я вам скажу. Она же, смотрите, она ведь могла на самом деле с помощью искусственного интеллекта прислать вообще там что угодно. Что у нее три сиськи, например. Третья от горя выросла, что он ее бросил. Понимаете?
1: И тут, кстати, очень незатратно это делать с помощью искусственного интеллекта, именно фото новорожденных детей. Обычно, когда размещают фото детей своих, да, вот в сетях там кому-то присылают, замазывают лицо, заблюривают. Ну, типа, чтобы душу не украли, да, чтобы не сглазили. То есть, вообще, это размазанное лицо такое, знаете, сидят такие два ребенка левых там с замазанными лицами.
0: Она забрюрила?
1: Я предлагаю.
0: И, кстати, добавляет тайну. Типа, переведи деньги, покажу, да, масть. Но, послушайте, искусственный интеллект искусственным интеллектом. Ну, знаете, я вот что вам скажу. Не надо вот во всей этой истории записывать на искусственный интеллект. Я бы сказал, не надо преуменьшать роль интеллекта, так сказать, натурального, человеческого. Значит, что там было сказано? Значит, после расставания там девушка там заявила парню, что беременна, а позже отправила фото из роддома, стала просить деньги, парень поверил и перевел ей там сколько, 684 тысячи рублей. Слушайте, а у него не возникло никаких подозрений? Никаких вопросиков. Потому что вот если бы мне какая-нибудь девушка, да, пришлет фото, что у меня от нее там двойня, знаете, я не поверю, даже если оно будет сделано при помощи лучшего, платинового, лакшери искусственного интеллекта от самого Сэма Альтмана. Даже если эту двойню нарисует Леонардо да Винчи, да, я не поверю, потому что я точно знаю, что если все сделал нормально, я не хочу, чтобы она беременела, я использую такое изобретение человечества, до и изобретенное. Называется презерватив. Ну или некоторые умения, позволяющие не доводить до зачатия. Знаете, такие там раз.
1: Ну это все, да, ну как бы даже презерватив не дает стопроцентную гарантию. Ну, а смотрите, присылают вам фото детей. Вылитые вы, ваши усы, там, да, ваши глаза, ваша лысина.
0: Я с ней не расстаюсь. Нет, просто, да, я не расстаюсь, чтобы потом выклячивать у меня алименты. Тут какой вариант-то? Он мог допустить, что женщина из Ульяновска это двойня не от него? Нет?
1: Ну, мог, поэтому он и приехал в Ульяновск. И может быть, заподозрил.
0: Тут, возможно, действительно, единственное, что вот, может его оправдать, действительно, его убедили фотки. Может быть, близнецы были так на него похожи, сделаны через ИИ, особенно в профиль. Да, вот когда он ест шаверму с пивом.
1: Да, я же говорю, те же усы, та же залысина там. Очки те же там.
0: Чуть запотевшие, да? Да, ну как, тут действительно, да, тут сложно. Конечно, если бы я сам думал, вот сейчас меня смутили.
1: Костюм такой же. Спортивный.
0: Спортивный, да, с полоской. Крем-хруст.

0: 20 часов 58 минут. Кремов уже привстал, надел свой камзол, полупрозрачное трико, собрался уходить. Но Нергис Пинкремов, 2 минуты, читаем сообщение «Чё там?».
1: Ну, мы просили тебя рассказать о твоих самых любимых писателях. То есть, вот, ну, самых, что ни на есть, чем они хороши. Есть просто полностью бескомпромиссные какие-то любители литературы. Вот Дмитрий. Самуил Яковлевич Маршак самый крутой. Кто не согласен, тот фраер по жизни и черт усатый.
0: Узнаю слог Маршака. Да, мне кажется, даже это как из какого-то его стишка. Да, да, сразу чувствуется. Дай, читайте.
1: А вот еще. Чехов глыба. Какой юмор, какая драма. Использую в любом споре его железобетонный аргумент из письма ученому соседу. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. А через чеховское пенсне безошибочно считываю людские низость, малость и мещанство.
0: Кто это пишет?
1: А кадастровый инженер.
0: Да. Вот просто иногда думаешь, черт побери, а мы же весь этот час проработали как на танцевальной радиостанции, а должны были как на радио «Дача», с учетом такого слушателя. «Дач», ну, я, тут что можно только сказать? Тут можно, знаете, только снять шляпу. Ну, да. У меня шляпы, вместо шляпы что? Не снять, хотя бы положить.
1: Да. А вот как бы девочкин взгляд на как бы чем хороши писатели. Вот Львица пишет. Но вообще Пушкин самый топчик. У меня мужа даже зовут Александр Сергеевич П. То есть мужа выбирала по...
0: Ну, если даже, да, нет, конечно, нет. Может, она его выбирала как раз не так. Но потом, знаете, ведь знаете, как бывает, сначала там туда-сюда понравилось, а потом выяснилось, что... Сначала выяснилось там, сколько у него зарплата, сколько у него это. Потом выяснилось, что еще Александр Сергеевич.
1: И поэтому
0: Пушкин за это... А раз мужа зовут Александр Сергеевич, значит, Пушкин не может быть плохим, правильно?
1: Да, Александр Сергеевич Погосян. Все, мне кажется, пора.
0: Кажется, совсем не да. Ну что, товарищи, все, да, дорогие наши товарищи, кроме маленького исключения, тогда не все, если ты заходишь, подписываешься на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, на котором рекорд пати, друзья. Впереди у нас с вами 120 минут для того, чтобы максимально отжечь на импровизированных танцполах, раскрутить планету в правильном танцевальном направлении и поймать тот самый плюс-вайбик наш общий, да, для того, чтобы максимально круто нам было в ближайшие как минимум 2 часа на нашей радио-вечеринке рекорд пати. А потому, друзья, я предлагаю стартовать, я предлагаю начинать улыбаться, собирать друзей вокруг и, конечно же, устраивать импровизированные танцполы в любой точке страны и мира, где бы вы ни находились. Итак, прямо сейчас рекорд-пати, 2 часа впереди, и мы рекордной семьей. Погнали!

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
2: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
4: Реклама не ОГО «Каргоби». ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на Фрэш.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Можно выбрать понравившиеся интернет-потоки из предложенных. Ну и, разумеется, друзья, если вам нравится хаус-музыка, выбирайте хаус-поток. Если вам нравится Рекорд-пати, выбирайте интернет-радиостанцию в пати 24/7. Если вы уехали на шашлыки, выбирайте интернет-поток на шашлыки. И такой тоже есть. Все это в мобильном приложении Рекорда. Поэтому выбор за вами. А прямо сейчас давайте потанцуем еще 90 минут здесь на импровизированном танцполах нашей радиовечеринки. Рекорд-пати. Рекорд.

0: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
1: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
3: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
1: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+. Record. Party.

Думаю, что во втором части чуть больше энергии, чуть больше драйва и чуть больше того самого саунда, за который вы любите нашу радиовечеринку. Кстати, напомню, что главное трансовое событие страны Радио Рекорд возвращается, а потому встречаем новую постановку фестиваля «Трансмиссия» «Портал». Ведь на сцене Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансцены и масштабное мультимедийное шоу. И все это специально для нас 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. И, кстати, уже завтра цены на билеты вырастут, а доступные категории растают на глазах. Потому успевайте, друзья, выгодно приобрести билеты на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы вместе с вами продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Record. Реклама.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, есть сайт radiorecord.ru, во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд. А вот теперь по порядку. В мобильном приложении Рекорда более 100 интернет-станций. У нас в прямом эфире буквально через полчасика будет что-то невероятное, и под этим что-то невероятное, реально говорю, что будет что-то невероятное. В рамках Рекорд-релиза огромное количество крутых треков, которые мы готовы вам представить в следующем часе, а потому обязательно дождитесь и зацените. Прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

0: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Крелл Хусталев, Вейкапер, Вилета Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с Русским Часом и Колбасным Цехом, новое шоу «Час резидента», а также мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Все это в нашем телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я не прощаюсь, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Релиза расскажу вам о свежих треках с мировых танцевальных лейблов. Если захотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алох, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властями данной я открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшем часе мы заценим те самые треки, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Сегодня поистине мощный трек-лист, друзья, и очень горячие, громкие свежаки, а потому давайте начинать вместе с Prodigy. Ладно, шучу, немножечко шучу. Вместе с ремикса от Anima и Style на нетленку Prodigy No Good. Релиз ставился 28 августа на Aiden Records, причем это не просто очередной ремикс ради ремикса. No Good пошел в первую компиляцию нового лейбла Anima Aiden Records Digital Renaissance Volume 1. Для Anima это особенно показательный релиз. Он буквально переносит эстетику одного из главных британских рэп-хитов в собственную современную вселенную. Style же здесь отвечает за продакшн, а знакомый вокальный инструментальный хук The Prodigy получает совершенно другую динамику и более современную клубную конструкцию. Хотя, как по мне, друзья, прямая бочка все же немного дешевит весь микс. Поэтому мне интересно услышать ваше мнение у меня в телеграм-канале под специальным постом. Пишите, пообщаемся, обсудим. Прямо сейчас в рекорд-релизе Anima Style на нетленку No Good.

0: Далее в рекорд релизе греческий продюсер Арги в коллабе с итальянцем Seven Skies, так называется Мурда. Релиз стал 28 августа на лейбле Aiden Records. И, кстати, вот у нас еще одна премьера с Digital Renaissance Volume 1, трек, который находится на пересечении мелодик техно и более жесткой клубной электроники. Обсудим? Конечно, у меня в телеграм-канале TeamVox этим можно заняться под специальным постом. Ну а для Seven Skies это особенно интересная история. Артист известен своими работами в прогрессив и транс-сцене, а здесь его почерк встречается с более темной эстетикой. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Арги, Seven Skies, Мурда.
1: Рекорд-релиз.

0: Рекорд. Реклама.
1: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход.
2: Приглашаем к сотрудничеству.
1: 249-1909. 249-1909.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Далее в рекорд-релизе свежий трек от наших российских ребят «Гумгам». Называется «March». И вновь «Digital Renaissance» от «Anima», ибо композиция «March» также вошла туда. По релизу у нас здесь 28 августа на Aiden Records, поэтому трек уже доступен в составе компиляции, подчеркну. Но его отдельный релиз на «Армаде» заявлен на 11 сентября. То есть, если говорить именно о самостоятельном сингле, дата еще впереди. Презент же трек состоялся в рамках выступлений ребят в Бангкоке, в Тае еще в феврале. В мае работа звучит в сете Кевина Де Райса на «Tomorrowland». Позже, в июне, Армин Ван Бюрен на болгарском фесте «Аура Фест», в июле «Анима» на «Юниверсис» острова Ибица, а в августе «Инлея», «Дэн» и «Ники Ромеро». Ну и сама компиляция «Digital Renaissance». Что ж, ждем официального релиза на «Армаде». Прямо сейчас в рекорд-релизе «Гумгам March».
1: Рекорд-релиз.

0: Трек-лист продолжается вместе с композицией от 28 августа с лейбла Хексагона Дона Диабло, ASAP Ferg, Plain Jane. Вот здесь у нас история вообще отличная, потому что Дон Диабло изначально сделал свою версию Plain Jane как бутлег для собственных сетов. Он играл ее во время тура по Саудовской Аравии, где выступал вместе с Куао и Метро Бумин. И изначально вообще не собирался выпускать трек официально. Но реакция публики оказалась настолько сильной, что эта версия постепенно превратилась в один из главных моментов его сетов. И тогда Дон возвращается в студию, дорабатывает продакшн и уже подключает самого ASAP Ferg, чтобы превратить свой эдит в полноценную официальную коллабу. В итоге 28 августа Plain Jane выходит на собственном шестиугольнике Дона Диабло. То есть это отличный пример того, как просто сетовый бутлег изначально без планов на релиз в итоге становится официальным треком. Прямо сейчас в рекорд-релизе Дон Диабло, ASAP Ferg, Plain Jane.
1: Рекорд-релиз. Some fellas can do GG, it be easy, if we're easy, hook it all up on the lazy. I got crazy in my easy, Kirk, easy on a beat. I told them that we finna glow up in the street.

Друзья, и здесь у нас Крис Лейк, Крис Лоренцо, Kenny Beats a Cake, Long Jacket. Релиз стался 28 августа на Big Beat Records и Long Jacket Music. Здесь вообще шикарный исходник, потому как Cake с треком Short Skirt, ну то есть короткая юбка, и Long Jacket, длинный жакет, оригинал которого вышел еще в 2001 году и стал одним из узнаваемых альтернативных рок-хитов начала нулевых, превращается в современный тек-хаус посредством продакшена Криса Лейка, Криса Лоренцо и Kenny Beats. Это не внезапная идея, которая появилась там за неделю до релиза. Трек почти год существовал как айдишка в сетах ребят. Его играли Крис Лейк и Лоренцо, в том числе на EDC в Вегасе во время выступлений Лейка в Нью-Йорке. И вот, наконец, 28 августа Long Jacket получил официальный релиз. Причем Cake официально указан среди участников. Так что это полноценная современная переработка оригинала, а не просто использование одного сэмпла. Прямо сейчас в рекорд-релизе Крис Лейк, Крис Лоренцо, Kenny Beats, Cake, Long

0: Далее по расписанию в рекорд-релизе Vintage Culture, Kevin Browner и Tugawar, так называется, Selecta. Релиз ставился на Affairs, на лейбле Affairs 28 августа. Vintage Culture и Kevin Browner выпускают двухтрековый EP Selecta на собственном лейбле Vintage Culture Affairs. Заглавная композиция Selecta записана вместе с лондонским MC Tugawar. И здесь Vintage Culture немного отходит от привычного хаос-звучания. В продакшене появляются дэнс-холл и регги-влияние, и больше такого свингового баса, что ли. А Tugawar добавляет треку именно MC-шной энергии, так называемый. Второй трек EP называется «Йога», поэтому «Селекта» не отдельный сингл, а часть двухтрековой работы. Прямо сейчас в рекорд-релизе Vintage Culture, Kevin Browner, Tugawar, «Селекта».
1: Рекорд-релиз.

Ну и под финал сегодняшнего эпизода рекорд-релиза давайте заценим трек от Армина Ван Бюрена «Astronaut Starbound». Релиз стоял с 27 августа на Армады. И композиция вошла в новый микс-альбом Армина Ван Бюрена «Estate of Trance Ibiza 2026». Для Армина это еще один важный трек в контексте его нового сезона «Estate of Trance» на Ibiza, потому как Starbound стал одним из эксклюзивных новых треков альбома и показывает именно ту сторону Армина, где современный транс соединяется с более масштабной мейнстейджевой, что ли, фестивальной драматургией. Прямо сейчас в рекорд-релизе Армин Ван Бюрен «Astronaut Starbound». Ну а я же напомню, что запись этого эпизода и всех предыдущих выпусков рекорд-релиза ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Если захотите обсудить треки из сегодняшнего выпуска, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox. Там тоже мы дропнем новый эпизод, и все предыдущие выпуски рекорд лапшоу рекорд-релиза выложены. Ну а далее по расписанию диджей Фил, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. А меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям Радио Рекорд. 1 сентября для меня всегда праздник с двойственным ощущением. С одной стороны, закончились бесконечные долгие летние каникулы, а у меня, скажу я вам, все школьные каникулы проходили весело и интересно. И ощущение полета в космос, и полный отрыв от системы. С другой, общение со школьными друзьями, что тоже мне нравилось и радовало. Школа не доставляла мне особо трудных событий и тяжелых переживаний. Вот говорю сейчас это вам и понимаю, что у меня было счастливое детство. Это я к тому, что первый трек сегодня называется «Оптимистик». Также напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Красота окружает нас на каждом шагу, а сила картины, как мы знаем, в зрителе. Настраивайтесь на лучшее, то, что наполняет теплом и легкостью каждую секунду жизни. И музыка поможет вам в этом. Мой девиз радио «Слово радовать», с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

трек «Интуитив», то есть по наитию, на уровне ощущений, только что отзвучал в моем миксе. Далее, как продолжение беседы, трек под названием «Behind Walls», то есть «За стенами». И если уж человек создал себе стены, то он без них не сможет и никогда не выйдет за них, сколько бы он ни говорил о том, что нужно выйти за рамки. Напомню, вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Это Рекорд Клаб с кефиром.

Мне интересно, где у каждого слушателя проходит грань интереса к новой музыке и любви к старой? Можно ли как-то найти золотое сечение в этом вопросе? Я, конечно же, спрашиваю для друга, потому что на радио мне интересно играть только те треки, которые ранее не звучали в моих миксах в эфире. То есть, если слушать их одним за одним, я имею в виду миксы, то получится постоянное полотно из неповторяющихся треков. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

У каждого музыкального стиля есть свои стилистические и технические особенности. Они позволяют нам понимать, как та или иная музыка воспринимается нами. Подобное звучание дает нам ощущение большого пространства и чувства глубины. Как вы знаете, я активно занимаюсь спортом, а мои миксы — лучшее музыкальное сопровождение для физической активности как в зале, так и на свежем воздухе. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимай на навигацию по каналу и кликай на хэштег диджей Кефир. Подписывайся и слушай все выпуски, а скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.